0: Tokyo Hotel с темой California Nights. Новый альбом парня Encore выйдет уже в октябре. На нем будет 12 треков, включая этот, естественно. Обещают нам ностальгическое настроение, ребят. Посмотрим, как оно будет. Больше китов и больше музыки ждет нас далее. Beowulf, Phoenix, Dua Lipa, Illusion. Все это на подходе. И обязательно дождемся максимально летний трек. Эта история впоследствии точно будет ассоциироваться у тебя с летом 2026. Это прям точно, потому что это прям топчик. Южель, Email Angel и Ultra Nate. Moving to the Sun совсем скоро здесь, на Европе Плюс. Не пропусти.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер ТУ 230724 от 28 августа 2018 года. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Но вот, кстати, если хочется лета в еще большем количестве, почти в неограниченном, то точно стоит слушать летний вайб. Да, по будням с 20 до 22 по Москве подключайся и лови самые горячие мировые треки.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Предстоящие полчаса будут максимально насыщенными на суперхиты. Зовут меня Андрей Каязов. Я быстренько закину тебе несколько тизеров, а дальше буду наслаждаться этой подборкой вместе с тобой. Впереди Another 54 Ultra с вещицей Talk to You. Прежде здесь отметится дуэт Эвелон Рокстон с треком Vertigo. Еще раньше с нами Джонни Федук с хитом «Лето». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. За твое внимание поборется Бенсон Бун, Домена Дэвид и многие-многие другие. Никуда не уходи.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее Ум на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 4 часа утра.

0: Another 54 Ultra с вещицей Talk to You прямо сейчас. Да, но мне тоже нужно Talk to You. Нам надо поговорить. Обычно после этих слов не жди ничего хорошего. Но нет, нет, здесь другой случай, все наоборот. Да, в общем, есть новое приложение Европы Плюс, Радио Хаб. Скачивай его, оно полностью бесплатное. Тебя там ждет качественный звук, работа в фоновом режиме. Можно даже смотреть лайв-трансляцию из студии 24/7. Действуй! У нас далее больше когда побольше музыки. Tame Impala и Jenny Dracula, Serial Stumbling, а также BTS Swim. Впереди на радиостанции номер один в России. Никуда не уходи.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Больше хитов.

как Дракула. Это Тейм Импала и Дженни прямо сейчас. Ну, просто потрясающая история. Что-то вот магическое в этих ритмах. Невозможно оторваться от прослушивания. Круто. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Тут тоже, вот знаешь, такие треки. Каждый из них заслуживает того, чтобы поставить его на репит. Некогда лидер мирового Шазама, проект The Second Voice и трек Let Me Be на подходе. Прежде будем слушать Лето. Да, максимально летняя новинка Мичико. Вот диджей Годжа также совсем скоро. А вот раньше всех встречает Дэйв и Тэмс с хип-хоп суперхитом Rain Dance.

радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. На следующие полчаса громкость радиоприемника точно стоит прибавить. Впереди огромное количество топовых артистов и главных мировых хитов. С нами Келвин Харрис и Джесси с темой Satisfy. Прежде здесь появится Miss Moss, крутой новинкой Hello, the sun is up, where are you?

0: Calvin Harris и Tracy с темой Satisfy прямо сейчас. Как по мне, это один из главных летних хитов 2026. Очень легкий трек, мелодичный, запоминающийся. Ну а вокал Джесси, конечно, добавил истории особого шарма. Очень круто, очень круто. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Ёлка проще, Марк Дэн и Джованни Ричи, Let Me Die, все это на подходе. И обязательно дождемся свежую вещицу от группы, которая находится в самом начале своего творческого пути. Это их дебютный сингл. Но что ты скажешь, если продолжат в том же духе, то их ждет невероятная популярность. Temper City, Self Away, совсем скоро здесь на Европе Плюс. Послушай обязательно.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс.

Группа Temper City Self-Aware прямо сейчас. Да, когда эти ребята покорят мир, мы будем говорить, что, ну, вообще-то мы с ними с самого начала. Да, мы все знали, и мы пророчили им вот такой вот оглушительный успех. Больше хитов и больше музыки ждет нас. Далее будем слушать ребят, которые не могут ждать и которые заявляют, что время ждать не будет. Да, Боб Синклар и Кайзи I Can't Wait, а также Филат Фикерс Time Won't Wait впереди. Ну и кстати, можно не ждать и послушать радиостанцию номер 1 в России в своей умной колонке. Процесс включения много времени у тебя точно не отнимет. Скажи умной колонке одну фразу, включи Европа Плюс, и в ту же секунду главные ритмы заиграют для тебя. Попробуй.

Так точно, заряжаем еще больше хитов и еще больше музыки в режиме нон-стоп здесь, на Европе Плюс. Зовут меня Андрей Каясов, запоминай, кто в нашей компании. Впереди Russian, Raul Alejandro и Wizkid с темой «Pom-pom». Чуть раньше встречай Кайга и Сандра Кавасса с вещицей «Hold on me». А еще лови хит от группы «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Не пропусти Бон Джови, Билли Айлиш и многих других. А в новом часе здесь появится Тимур Бодров.

0: Расслабленный, но пробуждающий ритм трека «Понго». А здесь уникальный микс карибского дэнс-холла, афробита и мягкого латиноамериканского реггетона. «Понго», по-моему, идеально, чтобы неторопливо начинать новый день. Ну и да, я думаю, что нам торопиться? Набегаемся еще, тем более сегодня пятница. Комфортные треки для вас и далее на Европлюс. Скоро «Fever Dream» от Алекса Уоррена.
1: Реклама.
2: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
3: Планируешь семью и детей? Проверьте свой ВИЧ-статус в поликлинике по месту жительства вместе. Забота о здоровье будущей семьи – ваша ответственность.
4: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201, телефон 298-15-45, 298-15-45.
7: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Слово «Родинка».
10: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
11: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
12: Но это ведь долго и сложно.
11: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на четырех. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
12: Звучит надежно.
11: Конечно. Звони 201-22-50.
13: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
14: Внутрикостная дентальная имплантация.
15: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термаленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термаленд» на Крылатой 2. Озмол 0+.
16: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А. 0+.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Доминика Файка. На какой? На 7-й позиции в чарте находится произведение, но очень хочется, чтобы Доминик добрался до вершины. И, возможно, это случится сегодня. Свежий выпуск Еврохит ТОП 40 после 14.00. Ну а пока поставлю трек, который уже побывал на первом месте скоро. I Just Might, Бруно Марса.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Прямо сейчас в центре Краснодара плюс 22 градуса. По данным Яндекс, погода сегодня в нашем городе облачно, возможен небольшой дождь. Днем на термометрах плюс 31. Ну а прямо сейчас в Краснодаре 22 тепла.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма 5».
5: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей теперь в продаже в Леонавто. Подробности и запись на тест-драйв на Ростовском шоссе 26/2 или по телефону плюс 7 861 202 53 80. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» — это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7 861 205 71 11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-770-91-74-86. Город Москва.
9: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась. С помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
10: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
9: Не упустите свой шанс стать родителями.
10: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Павел Тиесто при помощи Брианы Грейс, трек Beautiful Places. Beautiful Places — такое напутствие нам в предстоящие выходные. Справиться с внутренним хаосом трудовой недели, перезагрузиться и насладиться летом под хиты от Европлюс. Вот наши планы на предстоящие выходные. Что касается планов на ближайшие минуты, то на Европлюс мы и далее слушаем Джейд и Риану.
1: Дебют недели. Calvin Harris и Jazzy. Satisfy. Лучший взлет. Tokyo Hotel. California Nights. California Nights. Номер один. BTS. Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

0: столице 7.00. Европа плюс. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
1: Привет, Тимур, доброе утро всем. Бензина на заправках в ближайшее время должно стать больше. Зумеры стали отказываться от получения водительских прав, и россияне нашли необычное место для поиска второй половинки. Далее подробности. Бензина на заправках в ближайшее время должно стать больше. Правительство разрешило до конца года продажу топлива, которое соответствует стандарту Евро-3. Постановление правительства размещено на официальном портале правовой информации. Послабление по уровню содержания серы сделано также для бензина стандарта Евро-5. Все это позволит направить на внутренний рынок дополнительные объемы топлива. Параллельно Совет Федерации одобрил поправки в налоговый кодекс, которые должны стимулировать продажу топлива именно на внутреннем рынке. Тем временем зумеры все чаще стали отказываться от получения водительских прав. Известия пишут о том, что половина респондентов в возрасте 20 до 30 лет не собирается учиться вождению. Примерно такое же число опрошенных сообщило, что сможет счастливо жить без машины. Почти каждый третий рассказал, что боится садиться за руль, а четверть отпугивают высокие цены на топливо. Кроме того, больше половины респондентов указали, что машины уже не так нужны людям в городе из-за развития общественного транспорта, распространенности велосипедов и приложений для заказа такси. Около 80% опрошенных сказали, что хотели бы израсходовать эти деньги на отпуск. Сотрудники и ветераны ГИБДД принимают поздравления. Сегодня они отмечают свой профессиональный праздник, причем в этом году круглая дата. Государственной инспекции безопасности дорожного движения России исполняется 90 лет. Дата приурочена к 3 июля 1936 года, когда Совет народных комиссаров СССР утвердил положение о государственной автомобильной инспекции. В 1998 году ГАИ переименовали в ГИБДД, а в 2009 году был официально учрежден профессиональный праздник. Новый тренд набирает обороты в крупных российских городах. Молодые люди все чаще приходят на шахматные турниры для того, чтобы найти свою вторую половинку. В крупнейшем шахматном сообществе RapChess рассказали о том, что больше половины участников приходят туда прежде всего ради общения, а не ради самих шахмат. А 40% новичков перешагнули порог шахматного клуба, не зная там ни одного человека. Только за последний год 1000 участников шахматного движения нашли новых друзей, десятки людей стали встречаться, и уже даже состоялась одна шахматная свадьба. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, 77 рублей 93 копейки. Евро тоже похудел, за него дают 88 рублей и 71 копейку. С новостями пока все. Впереди у нас «Летняя У» и Тимур Бодров. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: программы «Оно. Национальные приоритеты».
1: Пятница! Пятница хороша и точно знает, мы ее любим. Особенно летом, особенно прямо сейчас, когда на Европе Плюс стартует «Плейбокс». Ой! Ну, пятница, это все пятница. Так, дубль два. Стартует летнюю! Все, ку-ку. Здрасте, это я, ваш пятничный элемент, Тимур Бодров. Но, несмотря на все это, гарантирую, обещаю, мы прекрасно проведем ближайшие несколько часов. Для вас есть отличные подарки. Приготовил велосипед, подарю колонку беспроводную. И кто-то из вас также поправит свой бюджет. И... что? Хиты! Хиты и суперхиты! Прямо сейчас диско-тема Galaxy в Москве 7.04. Всем летнее!

0: пятницу в метро пробки обойдет.
1: В летнем УМ на Европе Плюс.
0: Да. Ибо нельзя опаздывать на вечеринки. Вот, уверен, вы сегодня уже придумали планы на вечер пятницы. Там с друзьями договорились устроить рейд по барам, посиделки в парке или танцы на свежем воздухе. И есть еще одни приятные планы у нас с вами на сегодня на 9 с копейками. Да, мы в летнем спустимся в денежное хранилище в игре на повышение. А там сегодня 2890 рублей. 2890 рублей. Именно после этой суммы тебе стоит остановиться. Подробности в игре на повышение в Москве 709. Погнали!
2: Летнее

0: Медуза и трек, в котором парни вернулись к своему классическому звучанию. Don't wanna go home. И такой глубокий, плотный, пульсирующий бас. Знакомо вам наверняка по хитам Peace of Your Heart и Lose Control. Кстати, на этой неделе в топ-клаб-чарте Медуза представлены новым треком, новым релизом. Новым релизом, он называется Silence. Обязательно послушайте. Топ-клаб-чарт в эфире нашем завтра, но также главный дэнс-чарт страны можно слушать в любое удобное время на многих подкаст-платформах и на сайте нашем europoplus.ru.
1: Раз, два, три, победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
2: Реклама.
1: Любимое место лета открывает новую главу. 4 июля летняя резиденция Санторини

0: ВИЧ.
1: Спит?
2: Меня это точно не коснется.
0: Все заразившиеся ВИЧ думали именно так. Не надейся на авось. Пройди обследование в поликлинике по месту жительства.
3: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк Джубга приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк Джубга. Новороссийское шоссе 10А, 0+.
5: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-770-091-74-86. Город Москва.
6: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
7: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-39-244-741, 16+.
8: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ Юфо Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
10: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
11: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.

глазами идущего смело шагайте навстречу своим целям. Тельцы, сегодня вы настолько эгоистичны, что даже не заметите каких-либо неприятностей. Близнецы, судьба подбросит вам приятные бонусы. Раки, найдите применение своей энергии, иначе вы не усидите на месте. Львы, не время терять голову, держите руку на пульсе событий. Девы, проведите день дома, чтобы восполнить недостающий уют. Весы, займитесь чем-нибудь нехарактерным для вас, например, зарядкой. Скорпионы, не стоит недооценивать себя сегодня. Стрельцы, круговорот событий и день. Круговорот событий и идей. День пройдет как в сериале. Козероги, в поисках краткосрочных приключений постарайтесь не вляпаться в долгосрочные неприятности. Водолеи, изучите все подводные камни, прежде чем погрузиться в

0: надо. Это Джесси Вандерхейден и Агусхан Гюней, парни из Амстердама, из Нидерландов. Внимание на себя они обратили года 2 или 3 тому назад после песни Relax My Eyes. И теперь вот вышли на новый уровень, уровень популярности, записав превосходный летний трек Talk To Me. Да. Так, 7:34 в столице. В наших планах далее путешествие по городам и странам. Устроим кто куда. И я на память об этом путешествии подарю тебе беспроводную колонку. А для этого звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. 3 шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.
2: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.

0: Шиналя.
1: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
2: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. Специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Реклама.
4: Краснодар онлайн.
3: Идеальный микс развлечений для тебя.
4: Больше хитов, больше музыки. Ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
3: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
5: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. «Шанс» – обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории. 240-24-24.
6: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако-дефиспромо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правила, количество призов, месяц, срок и порядок получения на сайте можнако-дефиспромо.ру.
7: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
8: «Байк-центр».
7: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
8: «Байк-центр».
7: Самокаты от 3 500 рублей.
8: «Байк-центр».
7: Ищи магазин в своем городе.
9: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Для любой задачи – срочной, сложной, необычной – найдется техника в аренду на «Авито Спецтехнике». Выбирайте из 70 тысяч предложений. «Авито Спецтехника» – большой выбор техники в аренду. «Авито Спецтехника» не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным «Авито» на 24 июня 2026, 12+.
11: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
12: 102.2 FM.
13: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
14: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Европа плюс. Летняя У. Кто куда?
1: Да, лето — маленькая жизнь, уикенд — маленький отпуск. Сейчас мы спросим у Натальи из Санкт-Петербурга, какие у нее планы на маленький отпуск в предстоящие 2 дня. Привет, Наташа, во-первых.
2: Всем доброе утро, Европа плюс. Всем
1: привет. Привет. Спасибо. Значит, ну что, какие грандиозные планы у тебя на выходные?
2: Отдохнуть.
1: Да.
2: И я очень надеюсь, что погода будет радовать, поэтому, может быть, даже природа меня позовет.
1: Ну, кайф. Будем надеяться. Давайте нашаманим в Санкт-Петербурге хорошие солнечные денечки. Вот, а я готов нашаманить тебе нашу беспроводную колонку с твоим участием, с твоей помощью. Значит, это игра «Кто куда». Озвучу факт об одной достопримечательности, потом вопрос задам. Отвечаешь правильно — колонку забираешь. Значит, кто куда, мы сегодня с тобой загораем на острове Шри-Ланка, а точнее в столице Коломбо. Если ты не в курсе, а я надеюсь, ты в курсе, в 16 веке там появился форт, с которого, собственно, началась европейская колониальная история города Коломбо. А кто построил его первым? Значит, кто построил этот форт? 2 варианта ответа для тебя, Наталья. Это португальцы или голландцы? Наташа.
2: Ого-хо-хо. Наверное, это Португалия.
1: Португалия, абсолютно верно. Я думаю, вот то, что ты ответила правильно, это такой хороший задел для классных выходных, что погода будет великолепной. Ну и самое главное, у тебя теперь будет наша беспроводная колонка, чтобы ты слушала хиты Европлюс. Хорошо?
2: Спасибо. Очень рада.
1: Взаимно. Наташа, рад был познакомиться. Санкт-Петербургу большой привет. Ребята, мы продолжаем далее здесь. Мафия Стайл.

0: Привет, мы из ночной Калифорнии, братья Каулицы, а у нас утро, 7.48 в столице, первый час летнего у финалем скоро, финалем при участии Леди Гаги. В рубрике «Ты помнишь, как все начиналось?» поставлю вам хит «Poker Face» и до этого классика «Massive Attack Teardrop» в новом электронном прочтении от Ханны Болейн. Дождитесь.
1: Раз, два, три, победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
2: Реклама.
3: Без комиссии.
2: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делам!
4: Акция для ИП-юрил. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
7: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
10: В прятки интереснее втроем.
11: А для футбола нужно хотя бы четверо.
12: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
13: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
14: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
15: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
16: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
4: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн и устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из добавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик, имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
17: europaplus.ru.
18: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Гага, Леди Гага, и хит, который укрепил ее позиции в первом эшелоне шоу-бизнеса мировом в А-листе мирового шоу-бизнеса. Это Poker Face. Да, гениальный хит, гениальный хит. Гагусе спасибо. Ну и хватит, пожалуй, сводить олд-скулы. Вот, летим в наше светлое суперхитовое будущее. Начинаем второй час летнего У.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европа Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и...

0: столице 8:00. Европа, Европа. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
1: Привет, Тимур, доброе утро всем. Карты Visa и MasterCard будут постепенно уходить из оборота. Штрафы для магазинов предложили увеличить в 10 раз. И пухосос может стать реальностью. Далее подробности. Карты Visa и MasterCard будут постепенно выводиться из оборота в России. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Конкретные сроки, по ее словам, пока не устанавливаются, но этот процесс идет уже сейчас с помощью различных методов, в том числе экономических. Об этом пишет ТАСС. Ранее предлагалось не ограничивать срок действия таких карт, а поэтапно снижать комиссии между банками за операции по ним. Предполагается, что с начала будущего года ставка уменьшится до 1%, а с 2028 года до 0%. В Госдуме предложили в 10 раз увеличить штрафы за неправильные ценники в магазинах. Взыскания могут вырасти с 50 тысяч до 500 000 рублей, об этом пишет Газета.ру. По мнению авторов инициативы, россияне сталкиваются с подобной проблемой каждый день. Депутаты подчеркнули, что действующие правила торговли и штрафы побороть это явление не могут. Сейчас по закону о торговле магазин обязан продавать товар по низшей цене, указанной в ценнике. Продавцы нередко не соблюдают эти нормы и получают из-за неверных ценников большую прибыль. Санкции для них при этом несущественные. iPhone 16 снова подешевел в России. Выпущенный в 2024 году базовый смартфон Apple сейчас можно купить в розничных магазинах за 53 тысячи рублей. У частных продавцов и в мелких торговых точках аппарат доступен еще дешевле. Эксперты обращают внимание, что по цене ниже 50 тысяч можно приобрести новый невосстановленный телефон. На прошлой неделе сообщалось, что стоимость iPhone 17 Pro Max на российском рынке также упала. Флагманский смартфон стал доступен за 90 тысяч рублей. Одной из причин падения цен эксперты называют падение спроса на iPhone, в том числе из-за того, что на них перестали работать многие российские приложения. Apple удалила их из App Store, ссылаясь на санкции. В России может появиться товарный знак «Пухосос». Соответствующая заявка уже направлена в Роспатент, об этом пишут «Ведомости». По данным издания, сейчас заявка проходит формальную экспертизу, а после рассмотрения по существу будет принято решение о регистрации или отказе. «Пухосос» — это вымышленное устройство. Оно представляет собой компактный синий робот-ровер с прикрепленной трубой для сбора пуха. Идея «Пухососа» стала вирусной благодаря видеоролику. Однако этим летом, когда в Москве появился тополиный пух, многие приняли это видео за чистую монету. В завершении выпуска курса валют доллар сдулся 77 рублей 93 копейки, евро тоже похудел 88 рублей 71 копейка. С новостями пока все, впереди у нас летняя УИ. Тимур Бодров, в Москве 8:03, всем отличного дня.

тайной дружбой. Да, привет всем, кто ведет свои секретные чатики. И день благодарности воздушному кондиционеру. Сегодня, когда в Москве до плюс 25, мы ему очень благодарны. Вот, ну и мой праздник личный, персональный, в том числе День Республики Хакасия. Вот, передаю землякам своим большой праздничный привет. И, конечно, ребята, Европа Плюс — это праздник, который всегда с вами. Конкретно сейчас у нас праздничные мероприятия по случаю летнего У. В Москве 8.04. Я Тимур Бодров. Всем привет еще раз.

0: дома.
1: В летнем УМ на Европе Плюс.
0: Но нет, пятница, пятница, у нас точно откроется второе дыхание. Найдутся обязательные силы для пикника в парке, для танцев до утра. А? Найдутся? Вот, ну и помните, мы Европа Плюс вас всегда поддержим. И, кстати, как насчет того, чтобы в пятницу с друзьями, с домочадцами устроить велопрогулку, да? Тем более, что в этом часе я как раз кому-то из вас и подарю навехонький велосипед. Случится это в игре «Победный бросок», так что держите мобилы под рукой. Подробности во второй половине этого часа.

0: Летнее настроение. Это песенка от румынского парня, диджея Годжи. Да, история для того, чтобы в любой момент мы смогли перенестись в атмосферу жаркой пляжной вечеринки. Да, ну и жаркую пляжную вечеринку, я думаю, вы сможете порепетировать сегодня утром в душе. Хотя, наверное, это будет больше уже вечеринка нудистов. Окей, окей. 8.20 точное московское. Продолжим летнее У далее в компании Бейонсе и Тедди Свимса.
1: Реклама.
2: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славинский кирпич. 8 800 100 04 01.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».
3: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
4: В Байк-центр все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
5: Байк-центр.
4: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
5: Байк-центр.
4: Самокаты от 3 500 рублей.
5: Байк-центр.
4: Ищи магазин в своем городе.
6: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ ЮФО Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
8: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-244-741, 16+.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

ребята, 3 июля на календаре. Овны. Дорога появляется под ногами идущего, так что смело шагайте навстречу своим целям. Тельцы, сегодня вы настолько эгоистичны, что даже не заметите каких-либо неприятностей. Близнецы, судьба подбросит вам приятные бонусы. Раки, найдите применение своей энергии, иначе вы не усидите на месте. Львы, не время терять голову, держите руку на пульсе событий. Девы, проведите день дома, чтобы восполнить недостающий уют. Весы, займитесь чем-нибудь нехарактерным для вас, например, зарядкой. Скорпионы, не стоит недооценивать себя сегодня. Стрельцы, круговорот событий и идей... Стрельцы, круговорот событий и идей, день пройдет, как в сериале, вот. Козероги, в поисках краткосрочных приключений постарайтесь не вляпаться в долгосрочные неприятности. Водолей, изучите все подводные камни, прежде чем погрузиться в свою новую затею. И рыбы, берите от этого дня все

0: Коку Юпи. Или Зука, что у вас там было? Окей, 8.35, столичное отличное. Ну а мы уже давайте смотреть в будущее все-таки. Скоро устроим с тобой победный бросок. Очень хочу, чтобы ты выиграл велосипед. Хочешь? Получишь. Звони прямо сейчас, 745-6565, код Москвы 495.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Температура за окном в центре Краснодара сейчас плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу, 3 июля, в краевой столице облачно, возможен небольшой дождь, днем 31 выше 0. Сейчас же в Краснодаре 25 тепла.
4: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
5: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней, гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. Специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама.
6: Права этим летом. С автошколой «Шанс». Выбирайте учебный автомобиль. Открывайте любую категорию. Записывайтесь и учитесь у профи. «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. Старт занятий каждый день.
7: Мороженое – это круто!
8: А «Крутис Айс» еще круче!
7: Мороженое «Крутис Айс» от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками. Мохито. Клубничный мохито. Тропик и пина колада. «Крутис Айс». Закрученная история вкусов.
9: Ваша мечта о совершенной фигуре и привлекательном лице становится реальностью в клинике Евромед. Здесь доступны все этапы преображения, от операции до восстановления. Запишитесь на бесплатную консультацию пластического хирурга и сделайте первый шаг к новой версии себя. Телефон плюс 7-861-205-50-50. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
11: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Для любой задачи. Срочной. Сложной. Необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 3 «Победный бросок». А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
1: Так, кто там сегодня курить бросает в эти дни? Ребята, девчата, помните, сделать победный шаг, бросить курить поможет национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество во ВКонтакте «Давай бросать». Да, присоединяйтесь к нему, еще и потому, что там сейчас проходит крутой челлендж. Победителя ждет поездка на Курильские острова. А мы ждем момента, когда сейчас познакомимся с Ильфатом из Уфы. Ильфат, привет, доброе утро.
2: Всем привет, доброе утро.
1: Ну что, как начинается это утро? Чай или кофе?
2: Чай сегодня, кофе закончился.
1: Завтрак или продолжительный сон? Что ты выбираешь?
2: Продолжительный сон.
1: Ага, вот так вот. Завтрак страдает. Так, ну, надеюсь, дальше все пойдет супер-пупер. По крайней мере, велосипед тебе достанется. Очень хочу тебе его подарить. Но, чтобы получить его, тебе необходимо вместе с героем истории сделать победный бросок против курения. Попасть в правильный ответ на вопрос. Вот, собственно, история из сообщества «Давай бросать» во ВКонтакте. История про Андрея. Значит, утро Андрея обычно было таким. Кофе, телефон, сигарета, рутинная работа. Но однажды его спросили, мол, Андрюх, ты вообще вкус кофе-то чувствуешь, ощущаешь? И мысль эта как-то засела в его голове, закралось подозрение. И поэтому Андрей решил устроить эксперимент буквально на неделю. Значит, пить кофе без сигарет и фиксировать вкусы. Значит, фиксация была примерно такой. В первый день горячо, день третий. Кажется, это вкус ореха. День седьмой – кислинка, как ягоды. Вот, таким образом перекур превратился в дегустацию, и все это вдохновило Андрея на новое увлечение. И что это за новое увлечение Андрея? Кем он теперь стал? Два варианта ответа, Ильфат. Он стал кофейным обозревателем или Андрей стал баристой? Ильфат?
2: Я думаю, первый вариант.
1: Кофейный обозреватель. И ты не поверишь, это абсолютно верно. Поздравляю тебя, Ильфат. Красивая победа. И вот он, красивый, четкий велосипед. Теперь твой, катайся. И ярких тебе приключений этим летом и всегда, хорошо?
2: Спасибо, спасибо большое. Прям вообще не поверил, что дозвонился.
1: Я очень рад. Я очень рад тебя. Поздравляю, Ильфат. Уфе огромный привет. Продолжаем, ребята. Далее здесь трек «Hello». Погнали.
0: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.
3: Победный бросок в летнем пуле.

0: Огромный пример классического нью-йоркского хип-хопа. Eastside Rap. Да, это у нас French Montana и Max B. Окей, далее сменим звучание. Будет волнительный номер Fall at Your Feet. Появится Serial и также летний гимн всех времен и некоторых народов Summer Sun от команды Texas.
1: Раз, два, три. Победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
2: Так звучит лето на Европе+.

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
6: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44. Город Кавказ. Реклама.

0: YouTube, приложение для путешествий номер один. Обходиться 16 августа подробно на tu.ru/6+.
1: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии. Выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты – отличная от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта. ООО «Мурманский расчетный банк».
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
6: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Harry's son, летний сын.
1: Летний сын, летний сам. Летний маму покусал. Да, летнее солнце опасно, ребята, берегите себя. Санскрин SPF вам обязательно поможет. А мы, Европлюс, поддержим вас классной музыкой. Прямо сейчас команда Texas. Ну и мы летим в третий час летнего.
2: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: Краснодаре уже 9 часов.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
0: Прямо сейчас новости. С вами Кирилл Камбаров. Доброе утро. Россияне смогут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. В Краснодаре введен новый запрет на проведение массовых мероприятий, а Мадонна выпустила свой 15-й альбом. Подробности далее. С 1 сентября россияне смогут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Об этом пишет РИА Новости. Такой шаг позволит вернуть часть НДФЛ, уплаченного по страховым взносам по договорам добровольного страхования жизни. Размер вычета зависит от суммы уплаченных взносов и ставки НДФЛ, по которой облагаются доходы налогоплательщика. В Госдуме России предлагают поощрять школьников за успеваемость. Обращение с предложением направлено вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Согласно идее, формами поощрения за значительный образовательный прогресс могут стать единовременные выплаты, образовательные сертификаты, гранты на дополнительное обучение. Китай готовит радикальные изменения в регулировании беспилотных систем автомобилей. Различные автопроизводители весьма вольно оперируют понятием «автономное вождение». Цель новых требований – ограничить использование в стране автотранспорта, в котором автопилот используется как маркетинговая уловка. Новые требования планируется ввести в действие в Китай с 1 июля 2027 года. Новый запрет на проведение массовых мероприятий введен в Краснодаре. Дополнительные меры приняты по решению антитеррористической комиссии города. В краевом центре запретили проводить ивенты в местах, которые для этого не предназначены, а также на объектах без актуальных паспортов безопасности. За нарушение установлены штрафы. И

0: Джеймсом Прайсом, продюсером оригинальной пластинки. По словам певицы, новый альбом – это гимн клубной культуре. Среди звездных гостей на альбоме Сабрина Карпентер, Стромае, Мартин Гаррикс и дочь Мадонны Лурдес Леон. В завершении выпуска информация о валюте и погоде. Согласно Центробанку, курс доллара на сегодня в минусе – 77 рублей 93 копейки. Евро тоже похудел – 88,71. Сейчас в центре Краснодара плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня облачно с прояснениями, возможен дождь, днем 31 выше 0. 9 часов 3 минуты в Краснодаре, далее летнее У и Тимур Бодров.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма 5».
2: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма 5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Европа плюс. Для детей старше 12.

0: Ну что, ребята, устроим сегодня киномарафон фильмов с участием Тома Круза в честь его сегодняшнего ДР. Да, значит, какой у меня любимый фильм-то с Томом Крузом вообще? Ну, особое мнение, Топ Ган. Может быть, «Магнолия» или все-таки «Миссия невыполнима». Короче, Томаса Круза мы поздравляем. Сколько ему? 64 исполняется. Вот, и кого-то из вас в этом часе я тоже поздравлю. Такой вот гениальный переход. Да, поздравляю с тем, что не уйдет он с пустыми руками после игры на повышение. Вот, денежки для тебя припасли. Удачи с дозвоном. Пока в Москве 9.04. Я Тимур Бодров. Всем летний у.
1: Раз, два, три. Победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».

Летний вайб сегодня вечером на Европе Плюс. Летний вайб — это идеальный плейлист для наслаждения любимым временем года. Двухчасовое шоу, которое стартует в 20.00. Но вообще в летнем вайбе не только, как вы привыкли, фанк, хаус, диско. Сейчас, предваряя, предвкушая летний вайб, добавлю в эфир немного горячего пустынного воздуха, драйва и дерзости. Прямо сейчас... M.I.A. Bad Girls.

Кстати, это трек 2012 года, но до сих пор звучит невероятно круто, да? Вневременной гимн свободы от M.I.A. Индийские мотивы, жесткий хип-хоп бит трека Bad Girls. Ну и помните еще больше крутых хитов для того, чтобы чествовать лето, наслаждаться им сегодня вечером в летнем вайбе после 20.00.

0: Надо. Я бы тоже не отказался познакомиться с Дженни и тем более замутить с ней коллабу. Но получилось это у Tame Impala. Да, звезда кей-попа, одна из Blackpink, Дженни записала дуэтную версию хита «Дракула». И вот песня штурмует мировые чарты. Сейчас, если что, в первой десятке Еврохит Топ 40. Да, «Дракула» от Tame Impala и Дженни. Ну и далее поддержим отечественного производителя. Ждем Beerwulf, ее «Феникс».
1: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.
2: Реклама.
3: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории.
4: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
5: Планируешь семью и детей? Проверьте свой ВИЧ-статус в поликлинике по месту жительства вместе. Забота о здоровье будущей семьи – ваша ответственность.
6: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Любимое место лета открывает новую главу. 4 июля летняя резиденция Санторини отмечает.

0: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
1: Вы давно откладывали и ждали подходящего момента? Этот момент наступил. С 15 июня по 15 июля в клинике «Шале Санте» специальное предложение на операции пластической хирургии и импланты. «Шале Санте» 8-800-198-98.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
3: «Озон Фреш» позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
4: Интернет-решение 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-47-41, 16+.
5: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Для любой задачи. Срочной. Сложной. Необычный. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
7: Больше хитов.
8: Больше хитов.
9: Больше музыки.
10: 102.2 FM. 102.2 FM.
11: Рекламная служба в

день пройдет, как в сериале. Козероги, в поисках краткосрочных приключений постарайтесь не вляпаться в долгосрочные неприятности. Водолей, изучите все подводные камни, прежде чем погрузиться в свою новую

настраивает на продуктивный день, парни. Russian Raw Alejandro Whiskey и Pongo только что в летнему. Из музыки далее у нас Fever Dream Алекса Уоррена. И также скоро игра на повышение. Игра на повышение — твой шанс не только забрать отложенную сумму, но и бонус

0: тысяч рублей. Значит, хочешь забрать все это богатство, звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
4: Но это ведь долго и сложно.
3: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
4: Звучит надежно.
3: Конечно. Звони 201-22-50.
5: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Внутрикостная дентальная имплантация.
7: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным – детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмол. 0+.
9: Премьера на домашнем.
10: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
9: О таком враче мечтают многие.
11: Этот красавчик свободен?
9: Но получит его только зрительницы домашнего.
12: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
9: Женский доктор.
13: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
9: С настоящим мужским характером.
14: Я здесь, рядом.
9: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
15: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
16: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
17: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
18: Европа Плюс. Лучшие мировые.

0: возвышение. В летнем У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: Ира, ты здесь?
3: Да.
2: Ирина. Знакомься, ребята, это Ирина из Казани. Вот, Ира, ну что, скажи, пожалуйста, вот ты еще не проснулась, когда какая была твоя первая мысль? Наверное, подумала, позвоню-ка на Европе Плюс. Заберу-ка у них все деньги из денежного хранилища, а?
3: Нет, совершенно случайно услышала и решила позвонить.
2: То есть я понимаю, что ты пропустила подсказку, услышала призыв.
3: Пропустила.
2: И посмотрите, ей повезло, она уже в эфире. Так, Ира, ну поздравляю тебя, это уже половина успеха. Сейчас мы с тобой спустимся в наше денежное хранилище, тебе нужно будет открывать ячейки одна за другой. Вот, ну вовремя нужно остановиться, потому что может прозвучать слово «стоп-игра». А если ты услышишь «стоп-игра», то потеряешь не только отложенную сумму, но и бонус от «Озонбанка» 10 тысяч рублей, понимаешь? Вот. На все про все у тебя одна минута. Вот. Готова?
3: Готова.
2: Погнали. И первая ячейка, не буду даже спрашивать.
0: 1050 рублей.
2: 1050 рублей, что говорит Ирина? Идем дальше. Дальше, хорошо.
0: 1390 рублей.
2: 1390 рублей. И вот еще.
0: Бонус от Озонбанка.
2: Это получается 11390. Идем или берем деньги?
3: Дальше.
2: Дальше, хорошо.
3: Идем дальше.
0: 2890 рублей.
2: 2890 рублей. В общей сумме 12890. Забираем деньги или идем дальше?
3: Забираем.
2: Или идем дальше? Есть еще время. Может, рискнем, Ира?
3: Ну, давайте дальше.
2: Точно?
3: Ну, хотя нет, давайте лучше деньги.
2: Ну что, завершаем наше похождение, и твоя сумма выигранная 12890 рублей. Все это вместе с бонусом от Озонбанка с десяточкой. Поздравляю тебя!
3: Спасибо большое.
2: Ира, значит, если хочешь, я могу сказать, показать, что было в следующей ячейке. Что было бы, если бы ты выбрала следующую ячейку? Хочешь?
3: Да.
0: Стоп-игра.
2: Вот бы что было с тобой, и деньги бы все прогорели. Так что ты сделала исключительно правильный выбор, приняла исключительно правильное решение. Поздравляю тебя, Ира. Классных выходных желаю. Слушай хиты Европа Плюс. Отлично проведем время. Все, Казани, привет, ребята. Еще раз скажу, напомню, чтобы вот так вот легко чувствовать себя непринужденно в нашем денежном хранилище, важно не пропустить подсказку в летнем У. Она в эфире после 7:00.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс. We were good.

0: Вот он трек, который дарит чистую эйфорию и заставляет прибавлять громкость. Это Satisfy Калвина Харриса и Джейзи. В финале час, в финале летнего будем не менее энергично. Скоро здесь Рэй, Where is my husband и Алекс Гаудино. Watch out!
1: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик, имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
7: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
8: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
9: И накопить на квартиру надо.
10: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Зиверт. Джонни. Оуджи Буда. Комнаты культуры. Лолита. И другие артисты. Музыка. Любимые блогеры. Летнее настроение. И развлечения для всей семьи. Выбирай свой город. Собирай друзей. И проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
14: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
15: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
16: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
17: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
18: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
17: Ты станешь очень богатым человеком.
18: Кодекс Данте. В кино с 9 июля. 18+.
19: Европа+.ру.
20: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: поставил вам я этот трек Watch Out, этот танцевальный хит всех времен некоторых народов. Это потому, что Тимур Бодров так анонсирует Топ Клаб Чарт. Именно в Топ Клаб Чарте вы с ним встретитесь в субботу завтра. Кстати, что касается приятных танцевальных перспектив, будут они и сегодня после 20:00 в летнем вайбе. Летнее У закончилось. Всем классных выходных. Я Тимур Бодров. Пока!
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.

0: Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Встречайте.
1: Привет, Макс. Доброе утро всем. Новую обязательную дисциплину введут во всех вузах. Необычные вакансии начали массово появляться в России. И ученые призвали пристально следить за искусственным интеллектом. Далее подробности. Москва и Минск смогут преодолеть любые испытания. Такие слова содержатся в телеграмме Владимира Путина Александру Лукашенко. Президент России поздравил своего коллегу с Днем независимости Республики Беларусь. В поздравительном послании Владимир Путин отметил, что сегодня Москва и Минск плодотворно взаимодействуют на всех направлениях, координируют усилия в противостоянии внешним угрозам и вызовам. Президент России подчеркнул, что все это станет результатом наращивания партнерских связей и укрепления институтов союзного государства. Новая обязательная дисциплина появится во всех российских вузах. В Миноборнауке сообщили, что курс под названием «Русский язык как государственный» планируют ввести уже через год. Он станет обязательным для всех студентов, независимо от факультета, формы и уровня обучения. Главным документом на курсе будет закон о государственном языке Российской Федерации. Также в рамках предмета студенты будут изучать закон о защите прав потребителей и рекламе. Напомню, с марта этого года вся информация для потребителей должна публиковаться только на русском языке. Это касается в том числе вывесок, надписей и указателей. Новая профессия появилась в России. Первых менеджеров по продвижению в нейросетях начали нанимать в нашей стране. В задачу специалистов входит разработка и реализация стратегии продвижения бренда и продуктов компании в нейросетях. Для организации важно оказаться среди источников, на которые опирается искусственный интеллект. Это позволит увеличить видимость бренда в ответах поисковиков и чат-ботов. Сегодня на рынке труда насчитывается уже больше 100 подобных вакансий. Искусственный интеллект тем временем развивается быстрее, чем нам кажется. Об этом сообщают ученые, разработчики нейросетей. На сегодняшний день нейросеть OpenAI прошла тест Тьюринга и убедила людей, что перед ними живой собеседник. Нейросеть Клауда управляла роботом с камерой и узнала себя в зеркале. Это классический тест на самосознание у животных. А еще ChatGPT прошел тест теории разума и показал уровень примерно 9-летнего ребенка в понимании чужих мыслей и чувств. Ученые признают, что искусственный интеллект все труднее отличить от живого собеседника и призывают внимательнее следить за тем, как быстро умнеют машины. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, теперь он стоит 77 рублей 93 копейки. Евро тоже похудел, за него дают 88 рублей и 71 копейку. С новостями пока все. С вами остается Макс Филин. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве уже 10 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

Конечно, этим летом все хиты можно поймать в новом приложении Европа Плюс Радио Хаб. Это твой пароль к лету, к любимой музыке. Просто скачивай новое приложение Радио Хаб и забирай бесплатно, без всяких там регистраций. Самый качественный звук можно слушать по Европа Плюс везде, где есть интернет. И, конечно...

0: Дэвиса. Через пару минут здесь BTS, Swim, а еще команда The Cardigans и Моя Мишель на малиновой луне.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. 240-24-24.
3: Майковская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майковская вода.
4: Выпускники 9 и 11 классов. КИПО приглашает вас получить востребованную профессию. Медицина, юриспруденция, педагогика, экономика. Прием проводится без экзаменов на 18 специальностей. Адреса приема документов. Краснодар, улица Новокузнечная, 67.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: 20

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 127-170-91-74-86. Город Москва.
2: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
3: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
2: Не упустите свой шанс стать родителями.
3: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
4: Но получит его только зрительницы домашнего.
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
4: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
4: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.

0: прямо взять и отправиться в экспедицию. Но, ребят, имейте в виду так, на всякий случай, там тоже, знаете, то холодно, то жарко, то вам плюс 100, то минус 100. Так что, вероятно, проще в отпуск, наверное, сходить. Ну, или работу сменить. Или, кстати, тоже вариант, добавить звука и получить от Европы Плюс бодрящую порцию топовой музыки этого лета. Впереди The Second Voice, Let Me Be, будет Post Malone через пару минут, и лето в ваших колонках включит Hugely с новинкой Moving to the Sun.
1: Реклама.
2: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Кандидат в президенты Сколково. Теперь еще выше.
3: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном», получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Реклама.
1: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
2: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу-гоу-гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130. 0+.
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
9: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: голове у него и по жизни тоже. Доминика Файка и там, и тут нынче показывает. Записал песню на 1.5 минуты. Все, уже хит. Снялся в кино, тоже эйфория получилась. В прямом смысле этого слова. Так сериал называется. Что дальше? Какие еще таланты скрывает от нас Доминик Файк? А? Ладно, посмотрим, увидим и, надеюсь, услышим вновь здесь на радиостанции номер 1 России. Пока же, впереди в это утро пятницы. С нами елка с самым главным советом для рабочих будней. Проще надо быть, ребята, проще. Иногда и посмеяться над собой тоже выгодно. Хотя бы, чтобы другим не досталось, правда? Так что ждем елку с нетерпением. Еще будут с нами Дуа Липа в это утро и тот самый хит лета 2026 от диджея Годжа «Мичико».
1: Алекс Манойлов.
2: Дебют недели. Калвин Харрис и Джазы. Satisfy. Лучший взлет. Tokyo Hotel. California Nights.
3: California Nights.
2: Номер один. BTS. Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
4: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
1: Реклама.
5: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
6: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: «Родинка».
9: Выпускники 9 и 11 классов. КИПО приглашает вас получить востребованную профессию. Медицина, юриспруденция, педагогика, экономика. Прием проводится без экзаменов на 18 специальностей. Адреса приема документов. Краснодар, улица Новокузнечная, 67.
10: ВИЧ. Спит? Меня это точно не коснется.
11: Все заразившиеся ВИЧ думали именно так. Не надейся на авось. Пройди обследование в поликлинике по месту жительства.
12: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Премьера на домашнем.
15: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
14: О таком враче мечтают многие.
16: Этот красавчик свободен?
14: Но получит его только зрительницы домашнего.
16: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
14: Женский доктор.
17: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
14: С настоящим мужским характером.
18: Я здесь, рядом.
14: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
19: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
20: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
19: Открывай для себя новинки, узнавай, какой трек звучит в эфире.
20: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
19: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

летний вайб. А сегодня будет? Сегодня летний вайб выйдет. Да, будет тоже сегодня в пятницу в 20.00 по московскому времени. Включайтесь. Главные хиты лета, горячие новинки со вкусом лета.

0: Приключения для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Шанс. Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории. 240-24-24.
5: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyeprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
7: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Все говорят бизнесу – держитесь. А «Точка Банк» говорит – держите. Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть – «Точка Банк».
9: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
10: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
11: Европа+.
12: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: горячих летних новинок и проверенных любимых хитов лета. Ну, вот такой у нас план. Встречаемся в летнем вайбе. Пока же заценим тоже классную работу от диджея Marshmello и инди-поп-рок, ребят. Portugal The Man, Phoenix. А будут еще Coldplay, Usher и Alex Warren через пару минут.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: В шоу на этой неделе Ужель и Moving to the Sun. MK и Zone.

0: с 8 до 10 вечера на Европе Плюс. Реклама.
1: Права этим летом с автошколой «Шанс». Выбирайте учебный автомобиль, открывайте любую категорию, записывайтесь и учитесь у профи. «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. Старт занятий каждый день.
2: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
3: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
5: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
8: Этот красавчик свободен?
6: Но получит его только зрительницы домашнего.
9: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
6: Женский доктор.
10: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
6: С настоящим мужским характером.
11: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
12: Приготовься! На Европе Плюс Ice Quest!
13: У нас в Краснодаре?
12: У вас!
13: Европа Плюс?
12: Да!
13: Ice Quest?
12: Ice Quest!
13: Прикольно!
14: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Будни 13:35. Ice Quest!
15: С 1 по 31 июля.
16: Подробности в группе Европы Плюс Краснодар ВКонтакте.
17: Для любителей мороженого старше 12 лет.
18: Генеральный партнер проекта «Фабрика здоровые продукты».
19: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
18: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
4: Летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
3: Ну ок, я бы послушал.
4: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
3: Ну ок, я бы сыграл.
4: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
10: Рекламная служба в Краснодаре.

что мы, фениксы, трудоголики. Сегодня пятница, значит, будем расправлять крылья, как вы умеете, да, восставать из пепла после рабочей недели. Короче, ребята, надо сиять. Вот такая задача для вас сегодня номер один. Ничего не знаю там по поводу ваших дедлайнов рабочих. Сиять! Вот такая команда на сегодня. Кстати, по-особенному будут блистать сегодня 40 песен на Европе+. Мы ждем итоги главного чарта страны Еврохит ТОП-40. В 2 часа дня по Москве все стартует. Алекс Майнуйлов в CD.

0: считает ваши голоса, чтобы мы узнали, как голосовали вы всю неделю и кто они 40 главных хитов на этот раз. Пока, кстати, можно еще успеть проголосовать на сайте europaplus.ru, так что welcome. И, конечно, зацени в ближайшие минуты еще один классный хит, парочку даже, я бы сказал. Здесь впереди Tones and Die, Dead Monkey. Будут также Temper City и Tiesto, Brianna Grace, Beautiful Places.
1: Реклама.
2: Права получают один раз, и выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс» – обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории.

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
3: europaplus.ru.
4: Здесь лучшие мировые хиты.

0: Европе Плюс. Гуру абсолютной электронной танцевальной музыки мистер Тиесто. Прошу любить и жаловать музыканта. На этот раз компании Бриэнна Грейс. Вам, кстати, нашим слушателям ставлю 5 баллов. Из всех Beautiful Places вы выбрали самое красивое в эту пятницу. Быть Европой Плюс. Выбор хороший. Одобрительно киваю. Вы точно не прогадаете. И завтра тоже не прогадаете. Всем любителям электронной танцевальной музыки быть на Европе Плюс. Собираемся вместе в 20.00. Наш предводитель Тимур Бодров в Топ Клаб Чарте расскажет, кто они 25 лучших танцевальных треков недели. Да, завтра всем Топ Клаб Чарт, всем лучшие треки танцполов со всего мира. Ну а до финала этого часа тоже заценим работу Кевина Харриса и Джона Ньюмана «Blame».
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе Плюс.

0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
2: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии, выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты от личной рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта, ООО «Мурманский расчетный банк».
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
9: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир. С вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник.
2: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
13: Без комиссии.
14: Что-что?
13: Эквайринг без комиссий.
14: Что?
13: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
14: Что?
13: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
15: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Европе Плюс совершенно уникальный диджей Кельвин Харрис. Он не только из звуков складывает крутые треки, но и петь тоже умеет. Иногда время от времени сам записывает вокальные партии. И, кстати, его голос очень даже похож тембрально на Джона Ньюмена, с которым Кельвин как раз и записал трек «Blame». Окей, мы готовы отправиться в час новый. Идем дальше, а там впереди все, как вы любите, больше хитов и больше музыки.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Топ Ньюс на Европе Плюс.
2: Самыми яркими событиями мира шоу-бизнеса с нами сейчас поделится Влад Григорян. Привет!
3: Привет, Кирилл, всем добрый день. Стало известно, что Шакира лично позвонила Эду Ширану с предложением записать официальный трек чемпионата мира по футболу. Напомню, Шакира и Берна Бой записали «Дай Дай» в соавторстве с Бенни Адамом, Джонни Биллионом и Эдом Широном, а также Александром Кастильо. Шакира призналась, что хотела объединить афробит, карибские ритмы и гитары. 19 июля Шакира выступит в перерыве чемпионата мира по футболу вместе с Мадонной и группой BTS. Лизо связала сокращение своей аудитории с изменениями в индустрии публичных скандалов. Она заявила, что ее карьеру подкосила потеря ротации на радио и судебные иски трех бывших танцовщиц, обвинивших ее в домогательствах. Свой новый альбом Лизо называет «манифестом уверенности». Мадонна представила на фестивале Трибека 13-минутный визуал нового альбома «Confessions 2». Меджа заявила, что не хочет создавать бессмысленную музыку и стремится к настоящему объединению со своей аудиторией. В ролике снялись Сабрина Карпентер, Бенедикт Камбербэтч и другие звезды. Алекс Уоррен признался, что уже осуществил главную мечту – спел дуэтом со своим кумиром Эдом Широном. А вот новый альбом «Wild Child», по словам Алекса, полон личной боли. В частности, трек «I Miss You More» ему очень тяжело исполнять живьем. Песня вдохновлена прощальным письмом отца, которое Алекс впервые прочитал только в день записи. Это были новости, о которых говорят «Топ Ньюс» на Европе+.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма 5».
5: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет 7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма 5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Онлайн. Краснодар. Онлайн.
6: Европа Плюс.
2: Работать в пятницу остается все меньше времени, ты даже глазом моргнуть не успеешь, как выходные тебя ущипнут.

Ice Quest и выиграть большой запас мороженого. Не упусти эту возможность. Сможешь узнать, чего ждать от 3 июльского дня. Все подробности в гороскопе. А еще было бы неплохо вспомнить про юбиляра или именинника. Поздравления ему, ей или им кидай в личку Европа Плюс Краснодар ВКонтакте. И вот тебе музыка хитовая. BTS напомнит, что купальных костюмов должно быть минимум 2. Ава назначит встречу на темной стороне. Meet me in the dark.

13 часов 9 минут. 3 июля на календаре. Ежегодно в России в этот день отмечается профессиональный праздник сотрудников госавтоинспекции. Всех причастных с праздником. Пусть светофоры работают и никто не нарушает правил дорожного движения. Мы с тобой тоже не топчемся на месте, движемся вперед. На очереди новые сообщения из лички Европа плюс Краснодар ВКонтакте. Андрей от Ангелины, жаркий привет. Сегодня ты меня удивил, я до сих пор в шоке. Вот накидывают интриг, понимаешь ли, а нам потом гадать что да как. Ангелина, жду подробностей. Далее на Европе Плюс Аля Фарбен, Рене Миллер и никаких секретов. Просто Body Talk.

0: Грета, Федук и Джонни очень постарались. 13 часов 18 минут и выдали на Европе Плюс Краснодар свой по-настоящему летний хит. Гороскоп — это тоже всегда хитовая история. Проследи за ней уже через два хита. Будет ртуть от Вани Дмитриенко, а чуть раньше Ava Max и ее стильная работа «My Oh My». Это Европа Плюс. Здесь еще больше хитов, больше музыки.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. 240-24-24.
3: Хочешь стильных обновлений и драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
4: Планируешь семью и детей? Проверьте свой ВИЧ-статус в поликлинике по месту жительства вместе. Забота о здоровье будущей семьи – ваша ответственность.
5: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Любимое место лета открывает новую главу. 4 июля летняя резиденция Санторини отмечает.

0: Краснодарское представительство Университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
1: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным – детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмоу. 0+.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18. Плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-770-091-74-86. Город Москва.
6: Для любой задачи. Срочной, сложной, необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
7: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
8: Краснодар.
9: Онлайн. Европа+.

0: Гороскоп.
1: 3 июля, пятница, и вот такие сведения от астрологов на сегодня. Овны, дорога появляется под ногами идущего. Смело шагайте навстречу своим целям. Тельцы, сегодня вы настолько эгоистичны, что даже не заметите каких-либо неприятностей. Близнецы, судьба подбросит вам приятные бонусы. Раки, найдите применение своей энергии, иначе вы не усидите на месте. Львы, не время терять голову, держите руку на пульсе событий. Девы, проведите день дома, чтобы восполнить недостающий уют. Весы, займитесь чем-нибудь нехарактерным для вас, например, зарядкой. Скорпионы, не стоит недооценивать себя сегодня. Стрельцы, круговорот событий и идей, день пройдет, как в сериале. Козероги, в поисках краткосрочных приключений постарайтесь не вляпаться в долгосрочные неприятности. Водолеи, изучите все подводные камни, прежде чем погрузиться в свою новую затею. Ну и рыбы, берите от этого дня по максимуму.
2: Гороскоп.
0: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Ice Quest на Европе Плюс.
1: 13:34 дан старт освежающему и ободряющему айс-квесту. Если ты еще не выигрывал большой запас мороженого от Европы плюс Краснодар, почему бы не выиграть сегодня? Знаешь, где этот запас спрятан в нашем городе? Слышал подсказку накануне от победителя Юрия? Ну тогда звони прямо сейчас по телефону 991-102-2, код города плюс 7861. В пятницу победитель должен быть самым отчаянным.
2: Прогноз погоды.
1: Плюс 31 градус в эти минуты в центре Краснодара. По данным Яндекс погоды вечером 29 тепла, ночью 22 градуса. А уже завтра будет облачно, возможно, небольшой дождь. Днем на термометрах плюс 29 градусов.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
4: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории.

0: истории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейт». Звоните звездочка 0031. О, специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама.
2: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
3: Так, чемодан собран. А что возьмем в поезд?
4: Онигири от Просуши. Чек сохраним, участвуем в акции.
3: Точно! Еженедельно разыгрывают сертификаты на шопинг.
4: А главный приз в финале – 200 тысяч рублей.
5: Купи Просуши в магазине или ресторане, зарегистрируй чек и выиграй Просуши. Лови удачу на вкус. Срок проведения акции с 23 июня по 27 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте winprice.prosushi.ru.
6: Амода теперь в Леонавто. В честь открытия особые условия на покупку автомобилей Амода. Амода C5 от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 861 205 2819. Ждем вас в Леонавто. Город Краснодар. Улица Рашпилевская, 321/2.
7: Стоимость указана за комплектацию актив 2026 года. Выпуска при использовании программ кредита и трейдин. Услуги кредитования предоставляет Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: О, «Родинка».
11: Премьера на домашнем.
12: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
11: О таком враче мечтают многие.
13: Этот красавчик свободен?
11: Но получит его только зрительницы домашнего.
14: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
11: Женский доктор.
15: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
11: С настоящим мужским характером.
16: Я здесь, рядом.
11: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
17: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: Рекламная служба в Краснодаре.
19: Европа+.ру. Раздел «Контакты».

0: плюс.
1: 13:40, звездный час у Антона. Он первым дозвонился в Ice Quest. Привет.
2: Привет.
1: Антон, вот когда ты после 6 заглядываешь в холодильник, что больше всего привлекает твое внимание?
2: Да все, что там лежит, все вкусное в холодильнике, особенно в своем.
1: Всеядный ты у нас, да?
2: Конечно.
1: Ну а теперь давай сконцентрируемся на мороженом. Сейчас тебе необходимо угадать место в городе, где спрятан его большой запас. Я дам тебе 3 варианта ответа. Один из них верный. Выбери, пожалуйста, верный. Итак, вариант первый. Рождественский парк в юбилейном микрорайоне. Район Северных мостов. Это второй вариант. И третий. Монумент «Человек-созидатель» на улице Мачуге.
2: Монумент «Человек-созидатель».
0: Квест пройден. Забирай свой запас мороженого.
1: У нас сегодня все ровно, интеллигентно и просто. Ты справился с заданием, получаешь от Европы Плюс запас мороженого. Хватит для всех твоих друзей, я тебя поздравляю.
2: Спасибо большое, особенно Европе Плюс. Мая месяца пытался дозвониться, и наконец-таки это случилось.
1: Браво. Это называется усердие и труд всех перетрут. Так, да?
2: Конечно.
1: Теперь давай выберем место в Краснодаре, где спрячем запас мороженого в понедельник, 6 июля. Предлагаю тебе на выбор арт-объект с толпы в Вишняковском сквере, музыкальный театр и Пушкинскую площадь.
2: Давайте Пушкинскую площадь.
1: Почему там?
2: Потому что я родился в один день с Пушкиным.
1: 6 июня?
2: Конечно.
1: Ну, с прошедшим днем рождения. Спасибо за выбор Пушкинской площади. В понедельник запас мороженого будет спрятан там. А ты сможешь стать обладателем этого большого запаса, если с 13 до 14 часов дозвонишься в Ice Quest и назовешь Пушкинскую площадь.
3: Спонсор программы ИП «Нефедов» Дмитрий Николаевич. Фабрика.

0: благодаря солистке Blackpink Jennie в 13 часов 49 минут на Европе плюс Краснодар. Между прочим, 8 место самого честного чарта страны Еврохит ТОП 40. Кстати, он стартует уже в новом часе небезызвестного тебя Алексея Мануйлова. В финале этого же часа услышим Кайру, хит Соур. Я ж Кирилл Камбаров, желаю тебе оказаться на самых незабываемых выходных и испытать большое счастье.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130. 0+.
4: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
5: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
6: В утреннем шоу «Летнее У» на Европе Плюс игра «Победный бросок». Разыгрываем крутые велосипеды. Правила просты. Мы даем реальную историю о победе над курением. Ты выбираешь верный финал и забираешь приз. А самый главный приз – это твой собственный победный бросок. Три шага. Осознание. План. Действие. Все реально. План действий, лайфхаки, поддержка экспертов и единомышленников в сообществе «Давай бросать ВКонтакте». Подробности на europaplus.ru. 18+.
7: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
8: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
7: Ты станешь очень богатым человеком.
8: «Кодекс Данте». В кино с 9 июля. 18+.
9: Так звучит лето на Европе+. Плюс. She got a vibe.

0: Надеюсь, твой любимый хит, твой любимый трек будет сегодня выше всех, а вот в прошлый раз.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Дебют недели. Calvin Harris и Jazzy. Satisfy. Лучший взлет. Tokyo Hotel. California Nights.
2: California Nights. Glowing like a flame. In love with the heartless. Addicted to the pain.
0: Номер один.

0: Хиты недели. Напоминаю, это твой выбор на europlus.ru. Broken Heart, только что Богдан Медведев с 38 на 39 место. И сегодня 7-я неделя у нас в чарте.
1: Европа плюс.
2: Еврохит. Топ 40.
0: На 38 месте Post Malone. Cold. Номер 37. Somber. 12 to 12. С 35 на 36 группа Offenbach с хитом Miles Away.

0: Ну, вот такой вот мощный дебют недели у нас сегодня в чарте Еврохитов 40. 35 место, неплохой старт. Беовулф, Феникс.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Поднимаемся выше. 34 место. Леони и Калум Скотт. Stay. С 32 на 33 мод. Намек на нас. Выше всего лишь на одну строчку на 32 месте. Пнау и Warning to Corazon. Следующего хита плюс 3 ступеньки за неделю. Здесь тот, кто уже начал играть на гитаре в 6 лет, а в 16 он пробовал писать треки. В 23 года уже активно ездил с турами, выступая по США и Великобритании. Зовут его Sony Fodera. Да, диджей и продюсер Sony Fodera. Прямо сейчас Think About Us.

0: Gearbox. А вот на 29-м сегодня по итогам недели Эбен Hello. Но сначала вспомним самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели.
1: Топ-ньюс недели.
0: Шакира в интервью People заявила, что чувствует себя так, будто только начинает карьеру, несмотря на 30 лет успеха. Она призналась, что трудности закалили ее и научили быть сильнее. Сейчас Шакира готовится к выступлению в перерыве финала чемпионата мира 19 июля. Все роялти от песни «Die Die», записанной с Burna Boy, она перечислит в образовательный фонд Global Citizen. Тейлор Свифт признана самой богатой певицей в истории по версии Forbes. Ее состояние оценивается в 2 миллиарда долларов. В 2025 году она выкупила права на свои песни за 360 миллионов, а рекордный тур Эрос принес Тейлор Свифт более 2 миллиардов долларов. Свифт также назвали одним из самых коммерчески успешных авторов песен всех времен. Алекс Уоррен признался, что уже осуществил главную мечту. Спел дуэтом со своим кумиром Эдом Широном. А вот новый альбом Wild Child, по словам Алекса, полон личной боли. В частности, трек I Miss You More ему очень тяжело исполнять живьем. Песня вдохновлена прощальным письмом его отца, которое Алекс впервые прочитал только в день записи. Релиз нового альбома ждем уже в июле.
2: Реклама.
3: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ 2025».
2: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
4: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
5: Но это ведь долго и сложно.
4: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
5: Звучит надежно.
4: Конечно. Звони 201-22-50.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Внутрикостная дентальная имплантация.
8: Коллекция Бергнер идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в Магните Экстра и Семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
9: Акция действует 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
13: Представьте. День. Когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
14: Премьера на домашнем.
15: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
14: О таком враче мечтают многие.
16: Этот красавчик свободен?
14: Но получит его только зрительницы домашнего.
17: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
14: Женский доктор.
18: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
14: С настоящим мужским характером.
19: Я здесь. Рядом.
14: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
20: 102.2 FM.
21: Рекламная служба в

безгранично талантливый и очень разносторонний Sober. My body isn't ready. Наш взгляд в будущее. Хит или нет? Вот в чем вопрос. Обсуждаем в группе Европлюс ВКонтакте. И вспоминаем трек, вспоминаем суперхит, который в 2006 году у нас

Реймона «Tonight». Три раза в 2006 году у нас на первом месте в Еврохит ТОП 40. Ну а дальше возвращаемся к лучшим хитам этой недели. С 30 на 28 Дэйв и Тэмс. Прямо сейчас «Рейн Дэнс». 28.

0: Ну а клип просто глаз не оторвать. Rain Dance, это David Thames. С 30 на 28 место в чарте Европа Плюс. А вот на 27 строчке на трек, который уже 22 недели у нас в хит-параде и добирался до высокой третьей ступеньки. Brax XTN впереди. Paid to Exist.
1: Реклама. Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич Верона Кроста со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
2: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.

0: состояние Brax XTN, Pay to Exist у нас в чарте с 24 на 27 место. Кто выше? 26 позиция по итогам этой недели. French Montana, Ever Since You Left Me.
1: Ever since you left me. More money, more cars, more hoes, more show. Ever since you left me.
0: С 22 на 25 Ваня Дмитриенко, Ртуть. Ну а на следующей ступеньке у нас тот, кого с детства родители окружали музыкой. Папа у него был перкуссионистом, мать певицей и танцовщицей. В доме всегда звучали рок, хип-хоп, R&B. А к 4 годам он уже выступал в семейной группе Love Notes. Это Bruno Mars, I Just Might.
2: 24 место.

0: 5 на 23 место на этой неделе. «Елка» с хитом «Проще». А вот на 22 позиции у нас сегодня остановился Тиесто. Впереди «Beautiful Places». С вами Европа Плюс и...
1: Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть «Точка Банк».
4: АО «Точка», ООО «Банк Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
5: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
6: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44. Город Ставкар, реклама.

0: Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16-20, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: Накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Европа+.ру.
8: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

На этой неделе Calvin Harris и Jazzy Satisfy. Calvin Harris, который уже в 2014 году стал первым британским сольным артистом, чьи треки набрали более миллиарда прослушиваний на Spotify. У нас уже двадцатка на горизонте, она впереди, но сначала хит, который только может попасть к нам в чарты. Шансы эти очень высоки, потому что, ну, сами посмотрите, это Алок и Дженнифер Лопес. Everything's Fine.

0: необычный трек «Everything's Fine». Наш еврохит-прогноз. Первый на сегодня, между прочим. Второй на подходе. Ну, а это Алок и Дженнифер Лопес, которых мы ждем в чарте «Европа плюс» в ближайшее время.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение «Европы плюс».
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и...

0: продолжаем подниматься по ступенькам хит-парада Европа Плюс. Впереди наша лучшая двадцатка недели. Еще один еврохит-прогноз очень интересно намечается. А также вспомним хит, который в 2003-м 47 недель был у нас в чарте. И узнаем, конечно, кто будет на вершине сегодня. Но прежде еще раз о новинке.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП 40.
0: Дебют недели, 35 место. Beowulf, Phoenix.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам.
0: А этот хит продержался у нас 19 недель в чарте, и сегодня мы его не встретим. Тону-тону, Коли Флейм. Что касается вершины, то пока на первом месте BTS, Swim. Swim. Посмотрим, кто будет сегодня выше всех в чарте Европы Плюс. Но всего по порядку номеров. И на экваторе у нас сегодня трек, который 15 недель в чарте Европы Плюс. И сегодня 20 место у группы Tokyo Hotel, California Nights.

0: 16 до 19 места Еврохит Топ 40 Европ плюс Avalon Roxton Vertigo. Отличный трек, но тем не менее у следующего хита чуть было больше голосов на этой неделе. Кто же?
1: Европа плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: 18 позиция. Алиф Арбен, Body Talk. Семнадцатое место. Не пустует здесь Конкс, Galaxy. Выше на одну ступеньку. На 16 месте Russian Raw Alejandro.

0: Skies, I Can't Wait. 15 на 14 место, да, плюс одна строчка на этой неделе. Ну, а мы идем дальше и продвигаемся еще ближе к вершине нашего чарта.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: 13 строчка. Zayn, Die For Me. В прошлый раз 11 место, сегодня 12-е. Группа «Моя Мишель» «На малиновой луне». А у вас с 10-го на 11-е место Биби Рекса и «Faceless New Religion». Биби Рекса, которая до того, как стать сольной звездой, писала музыку для других, и для Селены Гомес, и для Язали, и Тинаша. И, кстати, трек для Эмма и Рианы «Монстр» она тоже написала, хотя изначально планировала, что сама эту песню споет, но в итоге передала все-таки лейблу, а лейбл уже, соответственно, Эминему и Риане. Биби Рекса и «Faceless» прямо сейчас. New Religion.
2: 11-е.

0: Биберакс и Фейслесс, New Religion. Ну что, впереди уже лучшая горячая десятка этой недели из 21 на 10. Сколько получается? Правильно, плюс 11. Это настоящий самый крутой взлет недели у нас в чарте. Marshmello, Portugal The Man через пару минут. Phoenix.
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Шанс. Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории. 240-24-24.

0: ВИЧ.
1: Спит?
2: Меня это точно не коснется.
0: Все заразившиеся ВИЧ думали именно так. Не надейся на авось. Пройди обследование в поликлинике по месту жительства.
3: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мороженое – это круто!
5: А Крутис Айс еще круче!
4: Мороженое Крутис Айс. От торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками. Мохито. Клубничный мохито. Тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов. Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк Джубга приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк Джубга. Новороссийское шоссе 10А, 0+.
6: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте «Магните» за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
7: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
8: Премьера на домашнем.
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
10: Этот красавчик свободен?
8: Но получит его только зрительницы домашнего.
11: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
8: Женский доктор.
12: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
8: С настоящим мужским характером.
13: Я здесь. Рядом.
8: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
14: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Portugal The Man. Следующая строчка у нас впереди, но сначала давайте вспомним трек, который в 2003 году 47 недель был у нас в чарте. Называется он One The Way You Are. Это Дабаз.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, завтра.

Даба с 47 недель в Еврохит Топ 40 Европа Плюс в 2003 году. Ну а следующий хит только может ворваться к нам в чарт. Называется он Watch It Burn. Имя хорошо нам знакомо.

на 9 место в Еврохит Топ 40 Евро плюс Алекс Уоррен. А вот на 8 у нас хит, который уже 6 недель в чарте и уже очень высоко. Медуза, Don't Wanna Go Home. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса. Это

0: отметит свое 50-летие. Организаторы обещают не менее успешное шоу, чем было в прошлом году. Тогда, напомню, удалось собрать более 1 000 000 фунтов стерлингов для благотворительного фонда. Во главе оргкомитета Бритвотс вновь будет Стейси Данк. Элли Голдинг сказала, что не помнит запись альбома «Higher Than Heaven» из-за послеродового, цитата, «состояния робота». Элли вернулась в студию слишком рано после рождения сына, и процесс работы над лонгплеем прошел как в тумане. Сейчас, после рождения второго ребенка, артистка чувствует себя гораздо лучше, чем тогда. Новый альбом Элли Голдинг «I Know Too Much» выходит 4 сентября. Пенни Эдвардс впервые публично рассказала о болезненном разрыве с Зейном Маликом. Певица подтвердила, что Зейн переключился на другую даму. Клип, снятый с другой девушкой в кадре, стал последней каплей. Сейчас Пенни Эдвардс в отношениях с Алексом Окслейд-Чемберленом. И Пенни призналась, что наконец-то узнала, что такое настоящая любовь без токсичности и конкуренции.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Права этим летом. С автошколой «Шанс». Выбирайте учебный автомобиль, открывайте любую категорию, записывайтесь и учитесь у профи. «Шанс». Кандидат в резиденты «Сколково».

0: Старт занятий каждый день.
1: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: ООО «Родинка».
4: Выпускники 9 и 11 классов. КИПО приглашает вас получить востребованную профессию. Медицина, юриспруденция, педагогика, экономика. Прием проводится без экзаменов на 18 специальностей. Адреса приема документов. Краснодар, улица Новокузнечная, 67.
5: Ваша мечта о совершенной фигуре и привлекательном лице становится реальностью в клинике Евромед. Здесь доступны все этапы преображения, от операции до восстановления. Запишитесь на бесплатную консультацию пластического хирурга и сделайте первый шаг к новой версии себя. Телефон +7 861 205 50 50. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
7: Больше хитов. Больше музыки.
8: 102.2 FM.
9: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Под номером 7 сегодня отметился Терри Свимс. Miss a Know-It-All. 7 на 6 поднимается Доминик Файк, Baby Doll. И плюс одна строчка у Жель, который начал свою карьеру в 16 лет, уже подростком, диджей в Марселе. В качестве вдохновения ему служили треки Daft Punk, Карл Кокс и Лоран Гарнье. Кюжели Солта, Джамайкен, бам-бам.
1: Пятое место.

0: Реклама.
1: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
2: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
1: Ты станешь очень богатым человеком.
2: Кодекс Данте. В кино с 9 июля. 18+.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик, имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130. 0+.
5: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
6: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
7: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
8: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
8: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
11: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
10: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
12: Без комиссии.
13: Что-что?
12: Эквайринг без комиссии.
13: Что?
12: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
13: Что?
12: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
8: Акция для ИП и ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

А с BTS, которые уже 4 раза были на вершине хит-парада Европа Плюс, но вот 5-й раз сегодня не удалось им остаться на самой главной ступеньке хит-парада наша. BTS номер 3, что тоже очень неплохо. А вот с 8-го на 2-е прорывается Тим Импала и Дженни.

0: звучание, это его персональная работа в студии. Дракула, Тейн Импала, впереди у нас номер один. Но сначала давайте пробежимся еще раз по нашей горячей ударной десятке недели.
1: Горячая десятка.
0: Десятое место, и это взлет недели. В прошлый раз 21 место, сегодня под номером 10. Маршмелло и Portugal The Man, Феникс. Номер 9, Алекс Уоррен, Fever Dream. Восьмая позиция, Медуза, Don't Wanna Go Home. Четвертого на седьмое, Тедди Свимс, Mr. Know-It-All. Шестая ступенька, Доминик Файк, Baby Doll. На пятой ступеньке, Хьюж Элисолто, Jamaican Bam Bam. Номер четыре, The Second Voice, Let Me Be. Let me be, let me be. С первого на

0: второе и сегодня номер один. По Индиях, чё, мод, Шаде.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40. Первое.

0: танцует под Шадеда в Индиях. Чо эмоц со второго на первое место. А следующие итоги уже через неделю. Выбираем лучших на europaplus.ru. И там же можно послушать треки сегодняшнего чарта на топ-чарт Европа Плюс. Смотри на Муз ТВ в субботу в 11 утра. И, конечно же, слушай наш подкаст.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: сингл, который возвел их в ранг звезд первой величины, в ранг звезд первого эшелона. Всем привет и отличной легкой пятницы. С вами Европа Плюс и я, Алексей Мануилов. А на горизонте уже BTS, Mojo, группа Tokyo Hotel. По-моему, отличная компания.
1: Реклама.
2: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории.
3: Выпускники 9 и 11 классов. КИПО приглашает вас получить востребованную профессию. Медицина, юриспруденция, педагогика, экономика. Прием проводится без экзаменов на 18 специальностей. Адреса приема документов. Краснодар, улица Новокузнечная, 67.
4: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
5: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
8: Этот красавчик свободен?
6: Но получит его только зрительницы домашнего.
9: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
6: Женский доктор.
10: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
6: С настоящим мужским характером.
11: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
1: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
12: Это более 2,5 миллиона друзей.
13: Привет! Мы бригаду! Вступай в группу Европа Плюс.
14: Подпишись!
15: Это Антон Камолов,
16: Артур
17: и Саша.
15: Если мы что-то не договорили в эфире,
17: можем
15: договорить здесь.
18: Это Алекс Мануйлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
19: Радио номер один в России ВКонтакте.
20: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
21: Европа Плюс. Лучшие

0: California Nights. Это группа Tokyo Hotel, да, профи высочайшего класса. California Nights на Европе Плюс. Сегодня в Еврохит Топ 40 на 20 месте. Напомню, кстати, завтра в субботу еще раз пройдемся по ступенькам хит-парада Европы Плюс и начнем в 16 по московскому времени.
1: Реклама.
2: Наш кирпич на всю страну славится, красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца – лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славинский кирпич. 8 800 100 0401.
3: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. 240-24-24.
4: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
5: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
6: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
7: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
6: Не упустите свой шанс стать родителями.
7: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 22.

0: 2-62-62.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Plus.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: В утреннем шоу «Летнее У» на Европе Плюс игра «Победный бросок». Разыгрываем крутые велосипеды. Правила просты. Мы даем реальную историю о победе над курением. Ты выбираешь верный финал и забираешь приз. А самый главный приз – это твой собственный «Победный бросок». 3 шага. Осознание. План. Действие. Все реально. План действий, лайфхаки, поддержка экспертов и единомышленников в сообществе «Давай бросать ВКонтакте». Подробности на europaplus.ru. 18+.
5: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
6: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
5: Ты станешь очень богатым человеком.
6: Кодекс Данте. В кино с 9 июля. 18+.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
8: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Свежий выпуск новостей. С вами Влад Григориан. Добрый вечер. Бензин с повышенным содержанием серы разрешен в России. Около Тургеневского моста меняется схема движения, а пилоты «Формулы-1» сядут за руль мини-машин из конструктора. Теперь подробнее. В России разрешен оборот бензина в соответствии стандарту Евро-3. Согласно постановлению правительства, до конца текущего года ряд нефтезаводов может выпускать топливо с повышенным содержанием серы. Инициатива призвана повысить надежность топливообеспечения в стране. Почти половина россиян боятся слежки за их действиями с помощью приложений в гаджетах. Большинство пугает возможная утечка персональных данных. Опрошены 2500 человек старше 18 лет. При этом каждый второй предпочитает подтверждать вход в мобильное приложение при помощи СМС-кода или биометрии. За границей россиянам не стоит употреблять в кафе лед, если он сделан из воды неизвестного происхождения. В нем, по словам экспертов Роспотребнадзора, могут быть возбудители инфекций. Туристам также лучше использовать проверенную воду для питья, умывания, чистки зубов. С завтрашнего дня изменится схема движения на перекрестке в районе Тургеневского моста. С 7 часов утра на этом участке вернут прежние правила. В частности, будет открыт прямой проезд с Кубанской набережной на улицу имени Калинина, а при съезде с моста в сторону Кубанской набережной закрыт поворот на улицу Буденного. Гонщики «Формулы-1» проедут за рулем мини-машин, которые собраны из деталей конструктора «Лего». Заезд состоится послезавтра перед этапом на британском автодроме «Сильверстоун». Модели выполнены в цветах реальных команд и способны развивать скорость до 25 км в час. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка. В центре Краснодара сейчас 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра переменная облачность, небольшой дождь, плюс 29 по Цельсию. Предстоящей ночью 22 выше нуля. Пока это все новости. Дальше с вами Алекс Мануйлов и больше хитов, больше музыки.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма 5».
3: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма 5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Португал The Man в едином порыве. Сегодня, напомню, в Еврохит Топ 40 на Европе Плюс самый крутейший взлет недели. Сразу плюс 11 ступенек и точное попадание на 10 место. А вот Беовулф впервые засветилась в Еврохит Топ 40. Скоро услышим Феникс.
1: Реклама.
2: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
3: До обеда 2 часа. Ой, сил нет.
4: Спустимся в магазин за онигири от Просуши.
3: Берем и чек сохраним. Участвуем в акции.
4: Еженедельно разыгрывают сертификаты на шопинг. А главный приз в финале – 200 тысяч рублей.
3: Купи Просуши в магазине или ресторане, зарегистрируй чек и выиграй Просуши. Лови удачу на вкус. Срок проведения акции с 23 июня по 27 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте winprice.prosushi.ru.
5: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: ООО «Родинка».
8: Любимое место лета открывает новую главу. 4 июля летняя резиденция «Санторини» отмечает.

0: Вы давно откладывали и ждали подходящего момента? Этот момент наступил. С 15 июня по 15 июля в клинике «Шале Санте» специальное предложение на операции пластической хирургии и импланты. «Шале Санте» 8 800 198 98. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
1: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
2: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
3: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
4: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.

0: Развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ 2025».
5: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
6: Планируешь семью и детей? Проверьте свой ВИЧ-статус в поликлинике по месту жительства вместе. Забота о здоровье будущей семьи – ваша ответственность.
7: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации правила количества призов вместе с сроком порядка получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
10: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
11: Выпускники 9 и 11 классов. КИПО приглашает вас получить востребованную профессию. Медицина, юриспруденция, педагогика, экономика. Прием проводится без экзаменов на 18 специальностей. Адреса приема документов. Краснодар, улица Новокузнечная, 67.
12: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
14: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Для любой задачи. Срочной.

сложной, необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026-12+.

0: Джонни и Федук, еще больше лета в наши ряды. Трек так и называется «Лето». 17.50 в Москве, на горизонте уже замаячили Кендрик Ламар и СЗА, но затем NSYNC. Коротко, ясно и по делу. Бай-бай-бай.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП-ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
6: Так есть же Андулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
7: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
8: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
9: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
10: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
11: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
12: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
13: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
14: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии. Выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты отличные от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта. ООО «Мурманский расчетный банк».
16: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
17: В прятки интереснее втроем.
18: А для футбола нужно хотя бы четверо.
19: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
20: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
21: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
22: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделение банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
23: europaplus.ru.
24: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: NSYNC, bye-bye-bye, вот так все просто и понятно. Ну да, говорим bye-bye-bye NSYNC, говорим bye-bye этому часу. Уходим в следующий, где еще больше хитов, еще больше музыки.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.

0: Начинаем новый час. В Краснодаре 18.
1: Европа, Европа плюс.
2: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Новости с плюсом.
0: И порция интересных событий сейчас от Кирилла Камбарова. Привет, Кирилл.
3: Привет, Влад. Компания Potter из Шотландии представила необычную разработку для любителей комнатных растений. Это самополивающийся горшок Хеликс, который способен увеличиваться в размерах по мере роста растения. Проект уже запущен на Kickstarter и привлек большое внимание пользователей. Необходимую сумму на запуск удалось собрать всего за 24 минуты. Главная особенность заключается в том, что владельцу больше не придется регулярно пересаживать растения в более крупную емкость. На берегах Телецкого озера в республике Алтай этим летом заметили необычное природное явление. Прибрежные участки буквально покрыли тысячи белых бабочек-боярышниц, из-за чего издалека кажется, будто над землей зависло пушистое облако. В таких местах собираются исключительно самцы, им необходимы минеральные соли, которые они получают из влажной земли. Актриса Энн Хэтэуэй надела комбинезон задом наперед и прослыла иконой стиля. Шуточный ролик на эту тему она опубликовала в соцсетях. 43-летняя телезвезда появилась на нью-йоркской премьере фильма режиссера Кристофера Нолана «Одиссея» в ярко-красном наряде. После этого знаменитость, которая впервые посетила публичное мероприятие после новостей о беременности, в прессе прозвали «иконой стиля». Молодежь нашла неожиданное место для поиска романтических отношений.

0: спортсменам, находящимся в поиске любви, приходить на тренировки в черных вещах. Это были новости, о которых говорят. Новости с плюсом на Европе Плюс.
1: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
2: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартиры с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. О специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Краснодар онлайн.
4: С вечером пятницы, с фактически стартом уикенда. Поздравляю тебя, я, Влад Григорян, и предлагаю отметить это твоим выигрышем сертификата крутого краснодарского ресторана на 4000 рублей. Для этого примерно через полчаса не пропустим приглашение в игру Food Track. Перед этим узнаешь советы астрологов на завтра. Твои приветы и поздравления готова принимать наша группа ВКонтакте «Европа плюс Краснодар». Оставляй текст в личке. Сообщества самые яркие обязательно озвучу. И, конечно, на подходе огромная порция лучших мировых хитов. Например, Galaxy, DJ Kungs и Theophilus London. Кельвин Харрис и Джей Зи представят танцевальный бенгер Satisfy. Будет и совместка Anotor и 54 Ultra под названием Talk to You. Делай громче.
2: Краснодар онлайн.

0: 3 июля 2026 года. Этот день теперь можно считать знаковым, историческим для краснодарских поклонников творчества Мота. А получается, для всего города все мы по умолчанию входим в фан-клуб Матвея. Трек нашего парня сегодня, пару часов назад, занял первое место в чарте Евро Хит Топ 40. Оу, по-моему, такого еще не было. Высоко поднимался хит «Август, это ты», но на вершине работ Мота, кажется, еще не было. И пусть «Шаде» — это общая музработа Матвея с «Бай Индия» и «Хчо», все равно это не делает праздник для Краснодара менее ярким. Если ты пропустил сегодня подведение музыкальных итогов недели, завтра Алекс Мануйлов все повторит. С 16.00 пробежится по всем 40 ступеням хит-парада Европы+. И еще один небольшой спойлер. Сейчас с тобой послушаем тоже героев этой пятницы. Это Тейм Импала и Дженни, их «Дракула», также на очень высоком втором месте.
1: Краснодар онлайн.

0: диджейский дуэт «Анотор» и латинопродюсер 54 Ультра выдают на Европе Плюс Краснодар очень задорный хит «Talk to You» в 18 часов 20 минут в продолжении этой пятницы, приближая тем самым выходные. Что для тебя готовит, в частности, суббота, узнаешь через несколько минут из гороскопа, а до него лови хиты «Dance Alone» — это Сиа и Кайли Миноуг, а еще «Fever Dream» — пронзительную историю Алекса Уоррена. Уже скоро.
1: Реклама.
2: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
1: «Байк-центр».
2: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
1: «Байк-центр».
2: Самокаты от 3 500 рублей.
1: «Байк-центр».
2: Ищи магазин в своем городе.
3: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
4: Но это ведь долго и сложно.
3: Вовсе нет. В «Евродент» Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
4: Звучит надежно.
3: Конечно. Звони 201-22-50.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внутрикостная дентальная имплантация.
7: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмоу 0+.
8: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7 861 205 71 11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 127 790 171 76. Город Москва.
9: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ ЮФО Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
13: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
14: Для любой задачи – срочной, сложной, необычной – найдется техника в аренду на «Авито Спецтехнике». Выбирайте из 70 тысяч предложений. «Авито Спецтехника» – большой выбор техники в аренду. «Авито Спецтехника» не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным «Авито» на 24 июня 2026, 12+.
15: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
16: Европа Плюс.
17: Краснодар онлайн.

0: Завтра, 4 июля, суббота, Овны. Погоня за приключениями отменяется, они сами вас найдут. Тельцы, устроите себе детокс от общения с друзьями. Близнецы, предчувствие скорых перемен на личном фронте не обманет. Раки, рассматривайте происходящие завтра события как знак. Львы, не позволяйте чужому мнению перебить вашу внутреннюю интуицию. Девы, чем больше будет общения завтра, тем лучше. Весы, добавьте импровизации в ваш день и новых встреч с друзьями. Скорпионы, завтра все зависит от скорости вашей реакции на происходящее. Стрельцы, хочешь что-то сделать хорошо? Сделай это сам. Козероги, приветливая улыбка поможет открыть вам любую дверь. Водолеи, полегче с обещаниями, чтобы потом не забирать их обратно. Рыбы, счастье окружит вас со всех сторон.
1: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
2: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. О, специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Давай сверим часы. Они должны показывать 18:34, а я просто обязан пригласить тебя сейчас позвонить. Ведь твой, да-да, именно твой подарочный сертификат крутого ресторана на 4000 рублей до сих пор не выигран. Что значит, ты пока не звонил на Европа плюс Краснодар и не планировал сегодня? А как же сертификат? Надо забирать, причем срочно. Набирай 991-102-2. Если звонишь с мобильного, сначала укажи код города +7 861, а уже потом номер 991-102-2.
1: Прогноз погоды.
0: Сейчас 29 градусов в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, ночью 22 выше нуля. Завтра переменная облачность, небольшой дождь и до +28 градусов.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. О специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проект медиаплации на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама.
4: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Шанс. Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
6: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Рекламная служба в Краснодаре. Европа.

0: И ради классного приза сегодня дозвонился Саша. Привет.
1: Да, привет, Европа Плюс.
0: А этот классный приз – это подарочный сертификат ресторана на 4000 рублей от Европы Плюс Краснодар. Он может тебе достаться. Саш, скажи, пожалуйста, что ты можешь приготовить из еды собственноручно?
1: Я это сварить могу. Наверное, это мой максимум.
0: Мы с тобой примерно на одном уровне кулинарного искусства находимся. Но я сейчас буду называть очень непростые слова, можно сказать. Они очень хитрые, нечасто встречающиеся для таких кулинаров, как мы с тобой. Мы такое вряд ли приготовили бы. 5 слов ты услышишь. Одно из них точно не еда. Ты готов с этим справиться?
1: Готов, постараюсь.
0: Ну, мы приступаем к нашему такому незатейливому приготовлению еды. Бешбармак, карпаччо, фаббинг, баба гануш, поркетта. Это не вареные все яйца, Саш. Что из этого точно не еда, как ты думаешь? Давай так, что ты точно знаешь, что это еда?
1: Бешбармак я знаю.
0: Вычеркиваем. Да. Карпаччо, фаббинг, баба гануш, паркетта. Что еда? Карпаччо еда, правильно?
1: Карпаччо еда.
0: Да. Ну, значит, три варианта осталось. Фаббинг, баба гануш, паркетта. Выбирай. Время.
1: Я почему-то склоняюсь именно к фаббингу.
0: Принято. Ответ принят. Баба гануш – это такая восточная закуска из баклажанов. Бешбармак – мясо и тесто. Карпаччо – тонко нарезанная сырая рыба или мясо. Осталось два варианта – фаббинг или паркетта. Ты выбрал фаббинг и… Ты абсолютно прав, и тебе достается от Европы Плюс подарочный сертификат ресторана на 4000 рублей. Поздравляю, Саша!
1: Спасибо, Европа Плюс, спасибо.
0: Как ты думаешь, что такое паркетта?
1: Честно, не знаю, это уже было на удачу.
0: Порки в некоторых языках так свинину называют. Итальянский рулет из свинины. А фаббинг – это привычка часто отвлекаться на гаджеты, проверять уведомления, читать сообщения, скроллить соцсети. Видимо, ты этим не страдаешь, фаббингом.
1: Походу, да. Да, интуиция не подвела, в общем,
0: да. Да, ты большой молодец. Приятного тебе аппетита и классных наступающих выходных.

0: International Vibes. С этой фразой в своем афробит-хите исполнитель The Second Voice настраивает нас с тобой на атмосферу других стран, путешествий, а отпускное настроение призван создавать специальный музыкальный микс на Европе Плюс. Летний вайб каждый будний день, в том числе и сегодня. Костя Фомин составит тебе компанию уже в следующем часе, а с 20.00 он же будет создавать тот самый твой летний вайб. Этот же час завершим под хиты Крейга Дэвида и Боба Синклера, Hot Stuff и World Hold On, причем два в одном в миксе. А еще послушаем Sugar Daddy от Todd Abigail и группы Ак. Меня зовут Влад Григориан. Крутейших тебе летних выходных.
1: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: Европа плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии, выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты отличная от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта, ООО «Мурманский расчетный банк».
4: Джаггер F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггер F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джаг и на jaggar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08. 2015.
9: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
10: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
11: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
12: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
4: Плейлисты разных стилей и направлений.
3: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
5: А котики?
6: И, конечно, котики.

0: Алисы уже 7. Игорь Акулов в студии с новостями. Игорь, здравствуй, рассказывай.
1: Кость, привет, всем добрый вечер. Альтернатива платежной системы МИР в России пока что не появится. Предложен законопроект, запрещающий производителям сохранять прежние габариты упаковки при уменьшении веса. И россияне стали лучше планировать свои финансовые траты. Подробности далее. Минтранс утвердил изменения в методические рекомендации по управлению парковочным пространством, предлагая расширить парковочные льготы для многодетных семей. Документ предлагает ввести возможность бесплатного размещения на платных парковках одного автомобиля для многодетных семей, а если детей 4 и более, для двух машин. Ранее такие семьи имели право на бесплатную парковку только для одного автомобиля. Инициатива проработана совместно с Комитетом Госдумы по защите семьи. Накануне в Госдуме также предложили ввести бесплатный проезд по платным дорогам в летнее время для многодетных семей. Банк России не поддержал инициативу банков по созданию второй российской платежной системы, которая могла бы стать конкурентом системе МИР. Регулятор выступает против дублирования уже существующей и хорошо работающей инфраструктуры, а конкуренция должна идти на продуктовом и сервисном уровне. Также создание масштабной инфраструктуры потребует колоссальных издержек, которые потом переложат на конечных потребителей. Вопрос создания конкурента на СПК банки поднимали еще в 2023 и повторно в 2025 году, но стороны не сошлись во мнениях. Депутаты внесут законопроект, запрещающий производителям сохранять прежние габариты упаковки при уменьшении веса или объема товара. Изменения предлагается внести в закон о защите прав потребителей для борьбы с так называемой шринкфляцией, практикой, когда производители уменьшают количество товара внутри упаковки, сохраняя ее размеры и цену. Россияне все чаще формируют долгосрочные финансовые планы. Это показал опрос одного из финансовых маркетплейсов. 46% респондентов положительно оценивают свои финансовые перспективы на ближайшие 2-3 года. Наиболее распространенной целью остаются накопления. Их выбрали 38%. Еще четверть планирует рост доходов, а 18% ориентированы на крупные покупки. Главным источником финансовой уверенности остается стабильная работа, которую отметил 41% опрошенных. И белорусская теннисистка Арина Соболенко обратилась к организаторам Уимблдона с просьбой разрешить собакам игроков присутствовать на матчах. Она заявила, что страдает, оставляя своего щенка в гостинице. По ее словам, прогулки с собакой помогают справиться с напряжением и являются своего рода медитацией. Призы в первой ракетке мира поддержали коллеги, включая Миру Андрееву, Марту Костюк и Анну Калинскую. Сейчас на территории проведения турнира допускаются только служебные и поисковые собаки. В отличие от Уимблдона, открытый чемпионат Франции разрешает животным находиться в игровых зонах и даже нанимая для них специальных выгульщиков. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 77 рублей и 23 копейки. Евро 88 рублей и 3 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: Еврохит топ 40 этого трека и 14 место. Из 40 возможных это Боб Синклар и Кайза «I Can Wait». Для всех, кто отдыхает вместе с нами, для тех, кто отработал эту неделю и, естественно, сейчас настроен как следует отдохнуть. Это будем мы сегодня делать с 8 до 10, как минимум, потому что летний вайб, солнечная летняя музыка, все это обязательно будет. Ну а в ближайшие 15 обязательно будет Ларин и ее суперхит, который ты точно знаешь.
1: Реклама.
2: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: ООО «Родинка».

0: ВИЧ.
1: Спит?
2: Меня это точно не коснется.
0: Все заразившиеся ВИЧ думали именно так. Не надейся на авось. Пройди обследование в поликлинике по месту жительства.
3: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правила, количество призов, месте, срок и порядок получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
5: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
6: Мороженое – это круто!
7: А Крутис Айс еще круче!
6: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пиноколада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
8: Любимое место лета открывает новую главу. 4 июля летняя резиденция Санторини

0: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ Юфо Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Реклама.
1: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Права этим летом. С автошколой «Шанс». Выбирайте учебный автомобиль, открывайте любую категорию, записывайтесь и учитесь у профи. «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. Старт занятий каждый день.
3: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
5: «Байк-центр».
4: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
5: «Байк-центр».
4: Самокаты от 3 500 рублей.
5: «Байк-центр».
4: Ищи магазин в своем городе.
6: Ваша мечта о совершенной фигуре и привлекательном лице становится реальностью в клинике «Евромед». Здесь доступны все этапы преображения, от операции до восстановления. Запишитесь на бесплатную консультацию пластического хирурга и сделайте первый шаг к новой версии себя. Телефон плюс 7-861-205-50-50. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
8: Премьера на «Домашнем».
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
10: Этот красавчик свободен?
8: Но получит его только зрительницы «Домашнего».
10: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
8: «Женский доктор».
11: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
8: С настоящим мужским характером.
12: Я здесь, рядом.
8: «Доктор, я боюсь». 6 июля в 19:00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
13: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.

0: нежнее, а у нас здесь, в России, я думаю, что только они. Майя Мишель на «Малиновой луне» прямо сейчас здесь на Европе+. Кстати говоря, два последних альбома у меня есть на винил. Да, виниловый носитель, виниловые пластинки. В общем, вот такая вот аналоговая история. Причем обе подписаны. Ну красота ведь. Из цветов и темноты, ангелы и не очень. И все это есть у меня лично. Обладает моя прелесть. Вот такая вот история. Ну, я думаю, что эти ребята обязательно появятся у нас еще и с акустикой, и просто в гости зайдут. Ну, в общем, всегда рады, всегда счастливы. Ну, а до финала этого часа в гости зайдет король поп-музыки. Угу. И Дамиана Дэвид.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе+.

0: Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть – универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну,
4: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
8: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
10: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
11: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
10: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
12: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
13: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: не хочется, чтобы это заканчивалось, правда ведь, а? Но у всего хорошего есть свой предел. Майкл Джексон, король поп-музыки, в финале этого часа на Европе Плюс. Don't stop, дальше, дальше больше, поэтому оставайся. Делай приемник громче, сейчас будем получать удовольствие.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и

подкасте. Это летний вайб на Европе Плюс, он же трамплин в выходные. Поэтому устраивайтесь поудобнее. В ближайшие 120 минут будет предельно хорошо. Обещаю, это Фомин. Ну и обещаю говорить мало сегодня.

0: Красота, а? Долго запрягали, и так красиво все закончилось, а? New Funky Generation только что здесь, в летнем вайбе на Европе Плюс, The Messenger. Ну что, вот вам, так сказать, письмецо. Письмецо музыкальное, и в ближайшие 15 тут будет много слов, много красоты от Медузы. Мне кажется, один из лучших, а если не лучший, припев в нашем эфире на данный момент, Don't Wanna Go Home, для пятницы подходит просто идеально. Ну и мной любимый. Человек, который любит абсолютно все шапки несуразные, но очень выдающиеся и запоминающиеся. Jamiroquai, Virtual Insanity. Скоро здесь на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич Верона Кроста со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 04 01.
3: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории.
4: Майковская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майковская вода.
5: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
6: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
7: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи.
8: Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации, правилах, количество призов, месяц, срок и порядок получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
9: Премьера на домашнем.
10: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
9: О таком враче мечтают многие.
11: Этот красавчик свободен?
9: Но получит его только зрительницы домашнего.
12: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
9: Женский доктор.
13: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
9: С настоящим мужским характером.
14: Я здесь, рядом.
9: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.

0: Хороший припев в эфире Европы Плюс. На данный момент обожаю этот трек «Медуза» и «Don't Wanna Go Home». Но эта история для пятницы актуальна. Не хочется — не ходи. Останься со мной, проведи классный вечер. Послушай летнюю солнечную музыку, получи удовольствие. Кстати говоря, в ближайшее время из удовольствий много всего я приготовил. Тебе осталось только добавить немного звук в приемник, ну и получить классный трек от королевы поп-музыки. Король был, королева появится. Мадонна, «Music» скоро.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.

0: прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. Beautiful Places. В столице уже 20:48. Фомин здесь. И, естественно, лучшая мировая поп-музыка. Летняя, солнечная, приятная, любимая. Все здесь. Ребята, оставайтесь с нами, потому что до финала этого часа еще одна легенда, которую выпустил не один, и не два, и не три, и даже не 10 суперхитов. У него просто целая коллекция. Это Роберт Санчес и его Lost. Но прежде будет еще кое-что. Летний вайб.
1: Реклама. Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
2: Ну?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
5: Эх ты, интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
4: У меня получится?
5: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
6: Эндулин. Кровля на все руки.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
8: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
9: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
11: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
10: Ты станешь очень богатым человеком.
11: Кодекс Данте. В кино с 9 июля. 18+.
12: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
13: Это более 2,5 миллиона друзей.
12: Плейлисты Европа Плюс.
13: Новинки.
12: Видео со звездами.
13: Гороскоп.
12: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европа Плюс.
14: Привет, мы бригаду. Вступай в группу Европа Плюс.
15: Подпишем.
16: Это Антон Камолов,
17: Артур
18: и Саша.
16: Если мы что-то не договорили в эфире,
18: можем
16: договорить здесь.
19: Это Алекс Мануйлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
20: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: вот и финал первого часа летнего вайба на Европе Плюс. Вот так вот быстро пролетело 60 минут. Вот так вот солнечно, хорошо и приятно. И все это здесь для тех, кто решил остаться, для тех, кто решил провести со мной вечер. Ну и, естественно, у нас есть продолжение, и оно уже в новом часе. Погнали.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

Плюс стартует. Целых 60 минут удовольствия, солнечной музыки. Давайте расслабимся немножко после трудовой недели. Мы можем же себе это позволить, правда? Ведь 24 часа в сутки. Так? И хотя бы 3 минуты выделить для себя любимого и послушать любимый трек. Можно? Нужно. Поэтому оставайтесь с нами. Ну и в ближайшее время, естественно, есть что предложить. Кстати, на очереди человек, который у нас был в студии. Очень стилевый парень. Очень крутая музыка. Очень здоровский. Очень общительный. Очень веселый. Очень улыбчивый. Ну, в общем, очень-очень Боб Синклар. Скоро Синдерелла. Прежде появится Ужель, который в этом году выпустил главный дэнс-трек. Да, на Куачелле он прозвучал, а после стал гимном танцевального движения. Ужель и его

0: история этого парня. Прямо сейчас в эфире летнего вайба на Европе Плюс. Боб Синклар и его Синдрелла. Впереди больше хитов, больше музыки, больше солнечной истории, больше солнечных треков. Ну, например, появится Майкл Грей и его The Weeknd, ну, а также Fred Again и Мири. Скоро здесь, в летнем вайбе. Летний вайб.
1: Реклама. В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
2: Рекламная служба в Краснодаре.

называется Another и Talk to You. Продолжаем слушать классную музыку, солнечную музыку, чтобы настроение к выходным было просто максимально на высоте. Ну и, кстати говоря, из высокого впереди Marshmello, Portugal The Man. Послушаем Phoenix, прежде Somber и его Back to Friends. Скоро все это.

0: летнем вайбе. Marshmallow, Portugal The Man и Phoenix. В столице уже 21:49. Привет всем, кто влился в нашу компашку. Ну, не то чтобы вы прям вовремя, но есть время еще на то, чтобы послушать классную летнюю музыку. Есть немножко времени на то, чтобы насладиться этим. Впереди Шаги и Angel, но прежде Naked, Энн Мари и Лато. Послушаем I Just Called. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
6: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
7: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: На этой неделе вот такой вот красивый, мелодичный, летний Шаги и его Angel. Дальше, естественно, будет больше хитов и больше музыки. Ну и не забывай, что в понедельник летний вайб вернется в 20:00 по Москве.
1: Европа плюс пати. Больше ритма, больше драйва.

0: по душе, заглядывай на наш сайт europaplus.ru в раздел Еврохит ТОП 40. Голосуй за эту новинку. Ну и не забывай слушать, что у тебя получилось. По пятницам происходит обратный отчет с 14 до 16 по Москве. Сегодня все это было. Но если вдруг не получилось послушать, не переживай. Завтра мы для тебя это повторим с большим-большим удовольствием с 16 до 18 по Москве. И, кстати говоря, ты можешь это еще и посмотреть на Муз-ТВ в 11. Завтра не пропусти. И это касается не только Еврохита. Есть еще другая музыка. И есть еще другой топ.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе. Ужель и Moving to the Sun. MK и...

0: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
1: Вы давно откладывали и ждали подходящего момента? Этот момент наступил. С 15 июня по 15 июля в клинике «Шале Санте» специальное предложение на операции пластической хирургии и импланты. «Шале Санте» 8-800-198-98.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Так, чемодан собран. А что возьмем в поезд?
7: Онигири от Просуши. Чек сохраним, участвуем в акции.
6: Точно! Еженедельно разыгрывают сертификаты на шопинг.
7: А главный приз в финале – 200 тысяч рублей.
8: Купи Просуши в магазине или ресторане, зарегистрируй чек и выиграй Просуши. Лови удачу на вкус. Срок проведения акции с 23 июня по 27 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте winprice.prosushi.ru.
9: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
10: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
9: Не упустите свой шанс стать родителями.
10: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
13: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-244-7431, 16+.
14: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
15: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
16: 102.2 FM. 102.2 FM.
17: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
5: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Medist23.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ ЮФО Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ваша мечта о совершенной фигуре и привлекательном лице становится реальностью в клинике «Евромед». Здесь доступны все этапы преображения – от операции до восстановления. Запишитесь на бесплатную консультацию пластического хирурга и сделайте первый шаг к новой версии себя. Телефон плюс 7-861-205-50-50. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Европа плюс. Лучшие.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Yeah. 11 в Москве.

0: припев про «Я могучий» и прочее. Кальвин Харрис и Джази. Satisfy. Только что на радиостанции номер один в России. Я уверен, что и тебе нравится эта история. Ну, правда же, летняя, легкая, красивая. Вот все, как должно быть этим летом 26-го года. Да, может быть, не все получается, как хотелось бы. И, может быть, идет все не как хотелось бы. Но это же не отменяет того, что жизнь продолжается. И надо наслаждаться каждым моментом. Это же не говорит о том, что нужно забыть обо всех удовольствиях и о всех наслаждениях, музыкальных в том числе. Нет, ни в коем случае. Поэтому... не вешаем носы, продолжаем слушать лучшую мировую поп-музыку и, естественно, получать удовольствие. Вот это очень важно. Russian, Raul Alejandro, Wizkid, Pongo. Очень скоро, но прежде кое-что от The Weeknd и Daft Punk. I feel it coming. Скоро.
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Шанс. Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории. 240 24 24.
3: Для любой задачи. Срочной. Сложной. Необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
4: Европа Плюс. Кинокайф. Только горячие премьеры и только для слушателей Европы Плюс. Триллеры, приключения, экшен, супергерои и захватывающие истории. Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Европаплюс.ру. Для киноманов старше 12 лет.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Итак, дальше. Конечно же, суббота такая долгожданная и такая всеми любимая. Суббота, ну и 30 минут только музыки. Обязательно. Майя Мишель и

0: уже для какого-то роуд-муви. Поэтому оставайся с нами, ты обязательно для себя что-нибудь подберешь. Это Европа Плюс, идем вперед.
1: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: если выходные проходят круто, проходят в компании близких друзей, то все мы знаем, да, что спонтанно можно оказаться в любом месте, в любом кафе или даже в любом городе. Да, хорошо, что космический перелет не так развиты, а то и до Луны в состоянии эйфории можно было бы долететь, не поскупившись на билет. Моя Мишель на малиновой луне только что. Всем большой привет и здрасте, зовут меня Андрей Каясов. Больше хитов и больше музыки ждет нас на самом старте этого прекрасного летнего уикенда. Южель, Email Angel и Ultranate с потрясной новинкой Moving to the Sun, а также Рэй, суперхит, облетевший всю планету. Where is my husband? Впереди на Европе Плюс. Оставайся.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: В шоу на этой неделе Ужель и Moving to the Sun.

0: Невероятно круто звучит лето 2026 на Европе Плюс. Хьюжель, Email Angel и Ultranade с новинкой Moving to the Sun. Только что. Ну, вообще не представляю, как можно сидеть на месте под такие ритмы. Как можно не дэнсить? По-моему, никак. Ну и, кстати, лета много не бывает. Помню, что по будням с 20 до 22 по Москве мы заряжаем для себя летний вайб и самые горячие мировые хиты, самые жаркие ритмы. Обязательно подключайся, наслаждайся и пополняй свой личный плейлист. У нас далее больше хитов и больше музыки. Адель, Изи Он Ми, а также Алекс Форд. Fever Dream впереди на радиостанции номер один в России.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Больше гидов. Больше музыки.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Продолжаем слушать лучшую мировую поп-музыку здесь, на Европе плюс. Следующие полчаса супер-хиты будут греметь в режиме нон-стоп. Впереди Another и 54 Ultra с темой Talk to You. Приехали Медузу и Генрика Мамайла с вещицей Don't Wanna Go Home. Еще раньше здесь отметится Али Фарбан и Рене Миллер с суперхитом Body Talk. Эти ребята и многие другие, например, банда One Republic, Ava Max в ближайшие 30 здесь на Европе+. Наслаждайся.

0: могу четко сказать, почему, но ведь с чувствами так всегда. Даже к музыкальным произведениям. Класс, класс. Бончкидов и Большмутский ждет нас далее. Хочется поп-рока? Пожалуйста, Tokyo Hotel California Nights на подходе. Жаждешь хип-хопа в перемешку с хаус-музыкой? Тоже welcome. Келвин Харрис и Дани Темпа Drinking from the Bottle также совсем скоро. А вот фанаты кей-попа и синти-попа порадуются вообще раньше всех. Немножечко даже им завидуем. BTS и суперхит Swim уже через мгновение здесь, на Европе Плюс.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

California Nights. Прямо сейчас стоит в динамиках. В октябре парни выпускают новый альбом «Анкор». Естественно, послушать его можно будет на всех носителях, на всех цифровых площадках. Осталось только дождаться. Ну и, кстати, способов слушать радиостанцию номер один в России не меньше, если не больше вообще. Можно в приемнике, но это понятно. А еще на нашем официальном сайте europaplus.ru. А еще можно скачать новое приложение «Радио Хаб». А можно даже в умной колонке. Достаточно сказать ей «Включи Европа Плюс», и все, по щелчку пальцев лучшие мировые треки заиграют для тебя. Попробуй. У нас далее больше хитов и больше музыки. «Елка проще», диджей Годжи с новинкой «Мичико», а также Эд Ширан «Перфект» впереди. Оставайся.

будем в режиме нон-стоп все предстоящие полчаса. Зовут меня Андрей Каясов, лови несколько тизеров. С нами Marshmallow и Portugal The Man с шикарной вещицей в фильме. Прежде встречай Мисмо с новинкой Hello, The Sun Is Up, Where Are You?

0: Эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Кардиганс, Леони, Колумб Скотт и многие-многие другие. Обязательно послушай всех.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее ум на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее.

0: Portugal The Man Phoenix. Прямо сейчас, за последние две недели, эти ребята прибавили 20 строчек в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40 и сейчас расположились на 10-й позиции. Невероятно! Ну и, кстати, стало это возможным благодаря тебе и твоим голосам на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении, потому что именно ты влияешь на результат хит-списка. Продолжай поддерживать любимчиков. Ну а обратный отчет лучших треков недели слушай в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Мануиловым. Вчерашний выпуск мы тебе обязательно повторим сегодня с 16 до 18 также по столичному. У нас далее больше хитов и больше музыки. Tempor City, Self Aware, а также Kyra Sauer впереди. Дождись.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Больше хитов.
2: Больше музыки. If you don't

Если вот хочешь пожелать начинающим музыкантам успеха, можешь сказать «Желаю быть как Temper City». Ну да, это их дебютный сингл, который уже залетел в главные мировые чарты. Вау, self-aware только что. А дальше будет больше хитов, побольше музыки. Джонни и Федук, очень красивая вещица. Лето на подходе. Прежде будем слушать Феликса Йенеса, Феликс Бекстер с темой Ready for Your Love. А вот раньше всех здесь появится, ну, что ты скажешь, уже наш старый знакомый. Встречи с ним мы рады всегда. Тедди Свимс, Мистер Ноу Чол уже через мгновение на Европе+.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: Суперхиты, ничего кроме них. Вот он, выверенный до мелочей план на ближайшие полчаса. И все это ради твоего шикарного настроения. С нами Another и 54 Ultra с темой Talk to You. Прежде здесь появится Доминик Файк с вещицей Baby Doll.
3: I can't move on, baby doll. Wait, no calls, to stay.
2: Чуть ранее вспомним суперхит от Инны. Up. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Лови Дюка Димона, Ашера и Чонгука и многих других. Ничего не пропусти.
4: Так звучит лето на Европе Плюс.
5: Чика, давай мне чико.